0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Очередной инцидент с атакой беспилотников вблизи восточной границы Словакии лишь подтверждает необходимость срочной подготовки законодательства, позволяющего вооруженным силам Словацкой Республики эффективно противодействовать потенциальным объектам, которые могут случайно или преднамеренно пересечь нашу границу даже в мирное время. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в ответ на российские атаки на Западную Украину в среду 13 мая. В ответ на нападение Словацкая Республика закрыла на несколько часов все пограничные переходы с Украиной. Канцлер Германии Фридрих Мерц не планировал официальный визит в Словакию. В ответ на сообщение СМИ о предполагаемой отмене его предстоящего визита в Братиславу представитель правительства Германии подтвердил это агентству ТАСР. Иван Корчук, вице-председатель партии «Прогрессивная Словакия» и бывший глава словацкой дипломатии, заявил, что запланированный визит Мерца в Словакию не состоится. По его словам, причиной стал визит Фицо в Россию по случаю Дня Победы над фашизмом. Программа канцлера обычно публикуется за неделю до визита. Однако, учитывая продолжающиеся спекуляции, мы хотели бы сообщить, что канцлер в настоящее время не планирует и не планировал официальный визит в Словакию, говорится в заявлении представителя правительства Германии. Словакия стремится значительно укрепить свои позиции в Северной Африке. В ходе рабочего визита в Алжир госсекретарь Министерства иностранных дел Марек Эшток обсудил расширение экономического и энергетического сотрудничества, открытие посольства Словакии в Алжире и новые инвестиционные проекты. Госсекретаря принял министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф. Обе стороны подтвердили позитивную динамику двусторонних отношений и заинтересованность в развитии исторических связей между странами. Алжирская сторона также заявила о готовности поделиться своим опытом работы в Совете Безопасности ООН в 2024-2025 годах. Прошло 2 года с момента покушения на премьер-министра Роберта Фицо. 15 мая 2024 года Юре Центула несколько раз выстрелил в премьера перед Домом культуры в городе Гандлово. После нападения Фицо был немедленно доставлен в больницу имени Рузвельта в Банско-Бистрице в критическом состоянии, где ему сделали 5-часовую операцию. Преступник был арестован полицией на месте происшествия и впоследствии обвинен в покушении на умышленное убийство. Верховный суд Словацкой Республики закрыл дело о покушении на премьер-министра Роберта Фица в апреле этого года. Суд окончательно признал 73-летнего Юре Центулу виновным в терроризме и подтвердил его приговор – 21 год лишения свободы в тюрьме строгого режима. В состав сборной Словакии на чемпионате мира по хоккею с шайбой, который пройдет с 15 по 31 мая в Швейцарии, вошли 23 игрока. В пятницу словаки провели совместную тренировку. Чемпионат начнется матчем против Норвегии, который запланировал на субботу 16 мая.
0: Тема дня.
2: Растущее глобальное неравенство в доходах, доступе к здравоохранению, образованию и цифровым технологиям напрямую влияет на жизненные перспективы детей с самого рождения. Именно на эту тревожную реальность обращает внимание Организация Объединенных Наций по случаю Международного дня семьи. Его истоки восходят к 1993 году, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла решение отмечать этот день, посвященный этой теме, ежегодно 15 мая. Цель заключалась в том, чтобы привлечь внимание правительств и общественности к социальным, экономическим и демографическим проблемам, которые существенно влияют на жизнь семей. Ежегодно ООН связывает Международный день семьи с определенной актуальной темой. В этом году она выбрала тему «Семьи, социальное неравенство и благополучие детей». Главный посыл – необходимость инвестировать в интегрированные, ориентированные на семью системы социальной защиты. По данным ООН, способность семей справляться с экономическим давлением, старением населения и изменением климата будет иметь решающее значение для стабильности общества в ближайшие годы. Послание Международного дня семьи значительно различается в зависимости от региона и экономического уровня страны. В развитых странах преобладают проблемы доступности жилья и резкого снижения рождаемости, тогда как в глобальном масштабе семьи сталкиваются с совершенно иными проблемами, в частности, с влиянием изменения климата на продовольственную безопасность и выживание. В этом году послание ООН, связанное с резким снижением рождаемости, особенно актуально для Словакии, поскольку оно отражает серьезные демографические тенденции в стране. По данным статистического управления Словацкой Республики, население сокращается пятый год подряд. В прошлом году общее сокращение населения Словакии составило более 10 тысяч человек, а общий коэффициент рождаемости упал до исторически низкого уровня – всего 7,76 рождений на тысячу жителей. Это самый низкий уровень за последние 100 лет, даже ниже, чем во время Второй мировой войны. Снижение рождаемости в значительной степени обусловлено экономическими факторами, прежде всего кризисом доступности жилья. Цены на недвижимость в Словакии выросли на 12% в 2025 году, а средняя цена квартир достигла исторического максимума в 3262 евро за квадратный метр. Людям трудоспособного возраста часто приходится одновременно заботиться и о детях-подростках, и о престарелых родителях. Эта двойная нагрузка создает огромную психологическую и финансовую нагрузку на семейный бюджет. В этом году Международный день семьи представляет собой прежде всего вызов для государственных политиков. Обеспечение доступного жилья и гибкого графика работы являются важнейшими условиями для демографического и экономического выживания страны. Как подчеркивает ООН, сегодняшние инвестиции в семьи являются фундаментальной предпосылкой для стабильности будущих обществ.
3: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале коротко о том, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор со словацким публицистом, писателем и автором романов Петром Юшчаком. Один из заметных трудов Петра Юшчака, роман «И не забудь про лебедей», был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашевой, пережившей заключение в ГУЛАГе. Затем миколог Словацкого национального музея Ивона Каутманова расскажет о начале весеннего грибного сезона и многое другое об увлекательном мире грибов в Словакии. В спортивной рубрике мы расскажем о возвращении легендарного тренера Владимира Вайса к словацкой национальной сборной. Оставайтесь с нами, друзья. Оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
3: Петр Юшчак – словацкий журналист, публицист и писатель, автор романов, документальной прозы и пьес для радио. Его произведения были переведены на несколько языков и удостоены престижных премий не только в Словакии, но и в Чехии и Венгрии. Один из заметных трудов Петра Юшчака «Роман и не забудь про лебедей» был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашевой, пережившей заключение в ГУЛАГе.
1: Петр Юшчак окончил Словацкий технический университет, и поначалу казалось, что его профессиональное предназначение – работа в сфере технологий. В итоге все оказалось совсем иначе. Помимо журналистской работы в ежедневной газете «Смена» и других изданиях, он также начал писать стихи и прозу. Его литературный дебют состоялся в 1986 году сборником рассказов «Кто опоздает на поезд», за который он получил премию имени Ивана Краско. В начале нашего разговора мы спросили Петра Юшчака о том, как он начинал свою писательскую карьеру.
4: Мы были поколением, которому было суждено построить карьеру с четкими целями. Выпускник технического университета должен был работать в сфере технологий, и если он затем вступал в коммунистическую партию, то постепенно мог, скажем так, занимать руководящие или более высокие должности, от чего я отказывался. Я постепенно отошел от сферы технологий, потому что мне была гораздо ближе область художественных жанров и творчества.
1: Когда вы учились, у вас уже было намерение заниматься литературным творчеством? Насколько нам известно, вы уже работали над сборником рассказов.
4: На самом деле, во время учебы это были еще и любительские попытки литературного творчества с моей стороны, о которых лучше не упоминать. Но потом у меня был 4-летний период, когда я путешествовал по Словакии, и, по сути, моим постоянным местом жительства был экспресс-поезд номер 506. Я говорю это с некоторым преувеличением, но моя жизнь в то время проходила среди рабочего класса, то есть среди ребят-коллег из регионов Гемера, Спиша и венгерских деревень. Именно эта группа коллег ежедневно убеждала меня в том, что вся обстановка внутри общества, как я официально описывала и говорила о ней тогдашняя власть, на самом деле немного другая. Поэтому я решил подчеркнуть это различие в своих первых рассказах.
1: Ваши первые рассказы сразу же имели успех. Вы даже получили награду за свой литературный дебют.
5: Достал сам цену Ивана Краску. Было то файн.
4: В то время я получил премию имени Ивана Краску, что было приятно, потому что давало новую мотивацию для более ответственной работы над второй или третьей книгой. Возможно, я стал больше беспокоиться о том, как критики воспримут мою следующую книгу. Она называлась «Соль в глазах», и в то время она имела большой успех у читателей и даже была переиздана издательством «Смена». Моя третья книга была написана уже в обстановке более свободного мира. Она была о том, как человеку справиться с тем фактом, что в обществе произошел определенный поворотный момент, когда можно было по-настоящему почувствовать свободу. В то время я ясно понимал, что не следует путать свободу творчества с неограниченной писательской свободой, чтобы не открыть шлюзы в смысле «Ура, все возможно». По этой причине я испытывал необходимость сильной самокоррекции, самоцензуры, чтобы по прошествии определенного времени моя третья книга случайно не показалась смешной.
1: Вы также несколько лет совмещали работу в студии на Чехословацком радио, а затем на Словацком радио в Кошице, то есть вы были еще и радиоведущим, журналистом и писателем. Какое из этих многочисленных занятий было для вас наиболее важным, или что дала вам работа на радио?
5: Разглас был для меня школой.
4: Работа на радио стала для меня школой. Там я научился выражать свои мысли кратко, содержательно и выражать в них суть событий. Я научился писать короткие очерки, короткие заметки, делать репортажи, научился тому жанру, когда все по теме нужно было сказать за 2,5 минуты. Я до сих пор очень ценю этот опыт.
1: Мы беседуем с писателем Петером Ющаком. Уже в начале 1990-х годов он заинтересовался темой судеб людей из Чехословакии, депортированных в ГУЛАГ. Помимо составления карт судеб, он писал журналистские статьи на эту тему, а также книгу «Похищенные», по поводу которой было организовано множество дискуссий, особенно в школах. Петер Ющак хотел донести до читателей судьбы депортированных из Чехословакии людей. Для многих это была действительно неожиданная тема.
4: Я наткнулся на эту тему отчасти случайно, когда познакомился с человеком, который собирал

0: Людей могли без суда и без предъявления каких-либо доказательств внезапно вывести в трудовой лагерь в другую страну.
1: Это произошло сразу после окончания Второй мировой войны, когда освобождение нашей страны, конечно, было встречено с восхищением. Однако никто не ожидал, что послевоенная эпоха принесет с собой новое явление, а именно незаконные депортации.
0: В то время человека могли обвинить без того, чтобы он вообще знал, какое именно противозаконное действие он совершил.
1: Одно дело судить человека за военные преступления, и совсем другое – объявить виновной целую группу граждан только по той причине, что они, скажем, венгры, карпатские немцы, чиновники прежнего правительства, жандармы или даже почтовые работники. Это явление очень сильно удивило наш народ и нанесло ущерб идее освобождения. Обычный цивилизованный суд выглядит так. На основании какого-либо подозрения человека обвиняют и приводят к суду, затем ему предоставляется возможность защиты. В судах послевоенного времени очень часто абсолютно отсутствовал какой-либо цивилизованный элемент, например, право на защиту. Этот суд, значительно упрощенный до военных форм, означал, что обвиняемый был равен виновному. В многих случаях именно так людей сажали в вагоны, и в этих вагоны их отправляли в направлении на восток.
0: Петр Ющак был также представителем Института национальной памяти и некоторое время главным редактором журнала «Национальная память». В одном из интервью он размышлял о том, какой ущерб наносит стране изгнание из нее целых групп людей.
2: Dlho som hľadal odpoveď na otázku, prečo sa mi niektoré mesta zdajú duchovne vyprázdnené.
1: Ja dávno iskal odpoveď na vopros, почему некоторые города в Словакии кажутся мне духовно пустыми. Страна, из которой уехало 13 сильных волн людей, тех, кто оставил здесь многовековые ценности своих предков. И их место внезапно заняли менее образованные, менее опытные люди. Мы видим, что иногда мы сами разрушали духовное послание собственной истории. И как много вреда мы нанесли себе таким образом.
0: Действие романа и «Не забудь про лебедей», переведенного на русский язык, происходит в женской колонии ГУЛАГа. Ключевые темы книги – это человеческое достоинство в нечеловеческих условиях, борьба за право оставаться женщиной и матерью, любовь и сохранение человечности и влияние лагерного опыта на людей по обе стороны колючей проволоки.
3: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Словацкий национальный музей – не только ведущее государственное учреждение в области музейного дела Словакии, включающее 18 специализированных музеев по всей Словакии. Словацкий национальный музей – это также бренд, которому посвятили значительную часть своей жизни многие невероятно вдохновляющие личности, как в профессиональном, так и в личном плане. Одна из них – Ивона Каутманова, заведующая ботаническим отделом и миколог Музея естественной науки. Осенью в нашей радиопрограмме мы говорили с ней не только о текущем грибном сезоне в Словакии. Разговор шел в основном об уникальности и разнообразии видов грибов в нашей стране, а также об их пользе для организма человека. Но грибной сезон начинается весной, хотя этот год особенный, поскольку в апреле выпало крайне мало осадков. Однако эксперт по грибам Ивона Каутманова говорит, что грибы по-прежнему растут, мы просто их не видим. В ходе интервью она также рассказала нам, например, о том, начнут ли грибы расти сразу после сильных дождей.
0: То, что грибы не растут, не означает, что они перестали существовать. Мы их не видим, мы не видим плодовых тел, потому что то, что мы называем грибами, на самом деле является плодовыми телами мицелия, скрытого в земле. Это как с яблоками на дереве, если их сорвать. Дерево, если оно сухое, на нем нет плодов, даже если оно не плодоносит, это не значит, что дерево погибло. Таким образом, мицелий находится где-то в земле. Иногда более крупные мицелии, например, у опят, находятся глубоко в земле, иногда на глубине до полуметра. Мицелий уходит в более глубокие слои и ждет там более благоприятных условий.
1: Так они ждут, но не погибают.
0: Они не погибнут, конечно, нет. Однако, например, сморчки съедобные, которые должны были расти этой весной, для них не выдался хороший сезон. У них мелкий мицелий, поэтому часть него могла погибнуть. И мы не найдем сморчки в следующем году в тех же местах, где и прежде. Но они переместятся в другое место. В почве грибницы обычно выживают, просто мы не видим их на поверхности.
1: Сейчас все ждут дождя. Начинают ли грибы расти сразу после дождей? Будет ли эффект заметен, скажем, в июле или в августе?
0: В недавнем прошлом были катастрофические, очень засушливые годы. Я думаю, что в тот период мицелий в почве пережил стресс до такой степени, что мог в некоторых случаях высохнуть или сильно пострадать. А год или два после этого не было настоящих грибных сезонов. Но когда речь заходит о том, когда начнется, начнутся дожди и начнут ли тогда расти грибы, я думаю, грибы в какой-то степени могут предсказывать погоду. Нужно помнить, что они создают плодовые тела для размножения.

0: растения. Итак, когда плодовое тело вырастает над землей, в нем образуются споры, которые затем разносятся ветром. Но для того, чтобы споры упали в землю и проросли, земля должна быть влажной. Мицелий может чувствовать и, образно говоря, предсказывать, пойдут ли дожди в ближайшие 2-3 недели и стоит ли вкладывать энергию в формирование плодовых тел. Бывает так, что складываются идеальные условия. Идет дождь, влажно, прекрасная погода, а грибы не растут. Как будто они знают, что дождь будет только ненадолго, а потом снова наступит засуха. Как будто говорят себе, сейчас ничего не получится. Подождем и сохраним энергию для роста на осенний период.
1: В ваших словах, вероятно, заключается ответ на вопрос, стоит ли нам идти в лес собирать грибы, как только начинается дождь. По-видимому, это спорный вопрос.
2: То есть отазны, а засы су розные други губ, некоторые су схопны творить плодницы вельми рихло.
0: Да, это спорный вопрос. Существуют разные виды грибов, и некоторые из них способны очень быстро образовывать плодовые тела. Например, опенки луговые. Если бы мы захотели их собрать, после дождя их можно обнаружить на лугах. Через несколько дней после дождя появляются дубовики. Когда условия благоприятные, начинается дождь, но в течение долгого времени до этого было сухо, то для активизации восстановления мицелия нужно 2 недели. И для того, чтобы образовать большой, крепкий дубовик, мицелию приходится вкладывать немало энергии. Для этого ему нужно накапливать питательные вещества, а на это уходит несколько недель.
1: Мы разговариваем с Ивоной Каутмановой из Музея естественной истории Словацкого национального музея о начале весеннего грибного сезона. Обычно 1 мая считается в Словакии поворотным моментом в календаре, когда грибники отправляются в лес. Однако в этом году о грибном сезоне говорить пока невозможно, так как метеорологи зафиксировали почти полное отсутствие осадков в апреле. Мы также спросили ее о том, отправляются ли в такую засушливую погоду в лес хотя бы специалисты для обследования местности.
2: Губи растут всегда неякие, а и в найсухших месяцах.
0: Грибы растут всегда, даже в самые засушливые месяцы и суровые зимы. Всевозможные мелкие древоразрушающие грибы на ветвях. Нам, микологам, всегда есть что посмотреть, что собрать и что наблюдать. Последние годы мы привыкли брать с собой в лес лопатку. Зачерпываем ею горсть земли, затем анализируем ее ДНК и таким образом выясняем, какие виды грибов живут в этой почве. Мы можем делать это в любое время, потому что мицелий находится внутри почвы. Он там постоянно присутствует. После того, как мы в этом году побывали несколько раз в лесах, местах, где обычно растут сморчки, мы поняли, что их почти там нет. Мы нашли несколько сморчков нежных и сморчков конических, но их было очень мало. В основном сморчки растут в пойменных лесах вокруг Братиславы. Здесь был скудный урожай грибов. Лучшая ситуация была в горах. Там растет вид сморчков конических, и в этом году их было довольно много.
1: Мы уже говорили о засухе, но, например, сейчас в Братиславе и повсюду в Словакии ветрено. Влияют ли на рост грибов какие-либо другие погодные условия, помимо самой влажности?
0: Да, конечно, грибы не любят ветер. Если учесть, что споры, которыми они размножаются, крошечные и легкие, то им не нужен ветер, чтобы унести их в стратосферу, образно говоря, в Канаду или еще куда-нибудь. Таким образом, грибы лучше всего растут, когда нет ветра. Еще одно явление, которое, как говорят, влияет на рост грибов, это полнолуние. Это не доказано научно, но на протяжении десятилетий, планируя любые микологические мероприятия за год вперед, мы стараемся организовывать их с учетом полнолуния. По моему, скорее, интуитивному опыту, мне кажется, что тогда грибы растут лучше всего.
1: Итак, давайте подведем итог. Если на неделю в Словакии пойдут дожди, куда стоит ехать собирать грибы, а куда ехать не стоит?
2: Уж зачина сезона важных грибовитых, модраки, дубаки, сухогриби, то всё уж зачне раз.
0: Сезон настоящих грибов уже начинается. Красные грибы, поддубовики, белые грибы, все они начинают расти, поэтому действительно стоит отправиться в леса. Начать рекомендую с южных теплых лесов, дубовых, буковых. Идите в Карпаты, в Чернецкие верхи, где немного теплее, но даже там стоит искать заденённые долины, где и до дождей была влага. Грибы сначала вырастут там, а затем на теплых, прогретых склонах, если выпадет достаточно осадков.
1: Словаки увлеченные собиратели грибов и никогда не поймут скандинавов, которые равнодушно проходят мимо красивого, здорового белого гриба в лесу и не сорвут его. Словак никогда бы так не поступил, сказала нам миколог Словацкого национального музея и президент Словацкого микологического общества Ивона Каутманова. Мы благодарим ее за продолжение интересной беседы с осени об увлекательном мире грибов, в этот раз на тему начала весеннего грибного сезона в Словакии.
3: Спорт.
1: Друзья, сегодня в нашей спортивной рубрике мы расскажем вам о том, что у словацкой национальной футбольной команды официально появился новый тренер. Владимир Вайс был единогласно утвержден на эту должность исполнительным комитетом Словацкой футбольной ассоциации. После более чем 14 лет самый успешный тренер в истории государственной независимости Словакии возвращается на тренерскую скамью национальной команды. Вайс заменит итальянца Франческо Кальцону после того, как его кандидатура была рекомендована отборочной комиссией из 4 человек. Хотя у 61-летнего тренера оставался еще один год по контракту с клубом «Слован Братислава», владельцы действующих чемпионов страны не помешали ему уйти. Вторым серьезным кандидатом на должность тренера сборной был Адриан Гуля, под руководством которого команда ФК «Рига» недавно выиграла чемпионат Латвии. Однако в итоге Гуля заявил футбольной ассоциации, что намеревается сосредоточиться на клубном футболе. Без сомнения, для словацкого футбола он по-прежнему остается тренером с большим потенциалом. Словацкая футбольная ассоциация искала нового тренера с конца апреля, после того, как члены экспертного комитета не смогли договориться о продолжении сотрудничества с 57-летним итальянским тренером Франческо Кальцоной, возглавлявшим сборную Словакии с августа 2022 года. 2 года назад он довел команду до 1/16 финала чемпионата Европы в Германии, где словаки уступили Англии со счетом 1-2 в дополнительное время. В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года Словакия заняла 2-е место в группе А после Германии и получила 2-й шанс на выход в следующий раунд через плей-офф. Однако после домашнего поражения от Косово со счетом 3-4 в полуфинале они не смогли квалифицироваться на финальный турнир чемпионата мира, который мог стать для Словакии 2-м в истории самостоятельности. Неудача в плей-офф означала, что контракт Кальцоны не был автоматически продлен, и последующие попытки его продления также потерпели неудачу. Вице-президент Словацкой футбольной федерации Карол Беланик высоко оценил подход владельцев «Слована Братислава», которые удовлетворили потребности национальной сборной и отпустили тренера Вайса без каких-либо требований о выплате финансовой компенсации самому клубу. В ближайшие дни состоятся переговоры с новым тренером по конкретным условиям контракта. Вайс начал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента в клубе «Артмедия Петрижалка», а с 2000 по 2006 год был ее главным тренером. 2005 год стал знаменательным для словацкого футбола, когда «Артмедия» сумела под его руководством обыграть в том числе футбольный клуб «Порту» на его поле в Португалии в групповом этапе Лиги чемпионов со счетом 3-2. Впоследствии в 2006-2007 годах Вайс возглавлял «Сатурн Раменское» Московской области в высшем чемпионате России, откуда затем на один сезон вернулся в Петрижалку. В июле 2008 года он сменил Яна Коциана на посту тренера сборной Словакии и вместе с командой добился исторического успеха, обеспечив ее выход на первый крупный турнир в истории самостоятельности – чемпионат мира в Южной Африке. В отборочной группе Словакии обошли Словению, Польшу и Чехию, а в Африке после сенсационной победы 3-2 над тогдашними действующими чемпионами мира из Италии они вышли в 1/16 финала. Там их остановили только будущие вице-чемпионы мира Нидерланды со счетом 1-2. Вайс завершил свою работу в качестве главного тренера национальной сборной 31 января 2012 года. Он руководил словацкой командой в 40 матчах, в которых она одержала 16 побед, 8 ничьих и потерпела 16 поражений. Позже он тренировал клуб «Кайрат Алма-Ата» в Казахстане, а с 2016 по 2020 год возглавлял сборную Грузии, с которой был в шаге от выхода на чемпионат Европы 2020 года. В финальном матче плей-офф его команда обидно проиграла Северной Македонии со счетом 0-1 в Тбилиси. С 2021 года он возглавлял «Слован Братислава», с которым добился наибольшего успеха, выведя команду в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2024-2025 годов. С момента его прихода на стадион «Техелне», в переводе на русский «кирпичное поле», футболисты «Слована» 6 раз становились чемпионами страны и 1 раз выигрывали национальный кубок. Владимир Вайс 6 раз подряд получал награду имени Йозефа Венглоша как лучший тренер года в Словакии. В общей сложности за свою тренерскую карьеру он 8 раз становился лауреатом этой премии. Сборная Словакии проведет под руководством Вайса первые 2 товарищеских матча после окончания клубного сезона. Сначала 1 июня словаки примут Мальту в Дунайской эстраде, а 5 июня сыграют с Черногорией в Кошице. С сентября по ноябрь словацкая сборная встретится с Молдовой, Фарерскими островами и Казахстаном в группе С Лиги наций. Нам остается пожелать тренеру Вайсу вдохнуть новую жизнь в национальную команду и продемонстрировать свое бесспорное мастерство прошлых лет в новом ключе. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдулла Рут и Андрей Шевченко. Желаю вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутия!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Очередной инцидент с атакой беспилотников вблизи восточной границы Словакии лишь подтверждает необходимость срочной подготовки законодательства, позволяющего вооруженным силам Словацкой Республики эффективно противодействовать потенциальным объектам, которые могут случайно или преднамеренно пересечь нашу границу даже в мирное время. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в ответ на российские атаки на Западную Украину в среду 13 мая. В ответ на нападение Словацкая Республика закрыла на несколько часов все пограничные переходы с Украиной. Канцлер Германии Фридрих Мерц не планировал официальный визит в Словакию. В ответ на сообщение СМИ о предполагаемой отмене его предстоящего визита в Братиславу представитель правительства Германии подтвердил это агентству ТАСР. Иван Корчук, вице-председатель партии «Прогрессивная Словакия» и бывший глава словацкой дипломатии, заявил, что запланированный визит Мерца в Словакию не состоится. По его словам, причиной стал визит Фицо в Россию по случаю Дня Победы над фашизмом. Программа канцлера обычно публикуется за неделю до визита. Однако, учитывая продолжающиеся спекуляции, мы хотели бы сообщить, что канцлер в настоящее время не планирует и не планировал официальный визит в Словакию, говорится в заявлении представителя правительства Германии. Словакия стремится значительно укрепить свои позиции в Северной Африке. В ходе рабочего визита в Алжир госсекретарь Министерства иностранных дел Марек Эшток обсудил расширение экономического и энергетического сотрудничества, открытие посольства Словакии в Алжире и новые инвестиционные проекты. Госсекретаря принял министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф. Обе стороны подтвердили позитивную динамику двусторонних отношений и заинтересованность в развитии исторических связей между странами. Алжирская сторона также заявила о готовности поделиться своим опытом работы в Совете Безопасности ООН в 2024-2025 годах. Прошло два года с момента покушения на премьер-министра Роберта Фица. 15 мая 2024 года Юре Центула несколько раз выстрелил в премьера перед Домом культуры в городе Гандлово. После нападения Фицо был немедленно доставлен в больницу имени Рузвельта в Банско-Бистрице в критическом состоянии, где ему сделали 5-часовую операцию. Преступник был арестован полицией на месте происшествия и впоследствии обвинен в покушении на умышленное убийство. Верховный суд Словацкой Республики закрыл дело о покушении на премьер-министра Роберта Фица в апреле этого года. Суд окончательно признал 73-летнего Юре Центулу виновным в терроризме и подтвердил его приговор – 21 год лишения свободы в тюрьме строгого режима. В состав сборной Словакии на чемпионате мира по хоккею с шайбой, который пройдет с 15 по 31 мая в Швейцарии, вошли 23 игрока. В пятницу словаки провели совместную тренировку. Чемпионат начнется матчем против Норвегии, который запланировал на субботу 16 мая.
0: Тема дня.
2: Растущее глобальное неравенство в доходах, доступе к здравоохранению, образованию и цифровым технологиям напрямую влияет на жизненные перспективы детей с самого рождения. Именно на эту тревожную реальность обращает внимание Организация Объединенных Наций по случаю Международного дня семьи. Его истоки восходят к 1993 году, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла решение отмечать этот день, посвященный этой теме, ежегодно 15 мая. Цель заключалась в том, чтобы привлечь внимание правительств и общественности к социальным, экономическим и демографическим проблемам, которые существенно влияют на жизнь семей. Ежегодно ООН связывает Международный день семьи с определенной актуальной темой. В этом году она выбрала тему «Семьи, социальное неравенство и благополучие детей». Главный посыл – необходимость инвестировать в интегрированные, ориентированные на семью системы социальной защиты. По данным ООН, способность семей справляться с экономическим давлением, старением населения и изменением климата будет иметь решающее значение для стабильности общества в ближайшие годы. Послание Международного дня семьи значительно различается в зависимости от региона и экономического уровня страны. В развитых странах преобладают проблемы доступности жилья и резкого снижения рождаемости, тогда как в глобальном масштабе семьи сталкиваются с совершенно иными проблемами, в частности, с влиянием изменения климата на продовольственную безопасность и выживание. В этом году послание ООН, связанное с резким снижением рождаемости, особенно актуально для Словакии, поскольку оно отражает серьезные демографические тенденции в стране. По данным статистического управления Словацкой Республики, население сокращается 5-й год подряд. В прошлом году общее сокращение населения Словакии составило более 10 тысяч человек, а общий коэффициент рождаемости упал до исторически низкого уровня – всего 7,76 рождений на тысячу жителей. Это самый низкий уровень за последние 100 лет, даже ниже, чем во время Второй мировой войны. Снижение рождаемости в значительной степени обусловлено экономическими факторами, прежде всего кризисом доступности жилья. Цены на недвижимость в Словакии выросли на 12% в 2025 году, а средняя цена квартир достигла исторического максимума в 3262 евро за квадратный метр. Людям трудоспособного возраста часто приходится одновременно заботиться и о детях-подростках, и о престарелых родителях. Эта двойная нагрузка создает огромную психологическую и финансовую нагрузку на семейный бюджет. В этом году Международный день семьи представляет собой прежде всего вызов для государственных политиков. Обеспечение доступного жилья и гибкого графика работы являются важнейшими условиями для демографического и экономического выживания страны. Как подчеркивает ООН, сегодняшние инвестиции в семьи являются фундаментальной предпосылкой для стабильности будущих обществ.
3: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале коротко о том, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор со словацким публицистом, писателем и автором романов Петром Юшчаком. Один из заметных трудов Петра Юшчака, роман «И не забудь про лебедей», был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашевой, пережившей заключение в ГУЛАГе. Затем миколог Словацкого национального музея Ивона Каутманова расскажет о начале весеннего грибного сезона и многое другое об увлекательном мире грибов в Словакии. В спортивной рубрике мы расскажем о возвращении легендарного тренера Владимира Вайса к словацкой национальной сборной. Оставайтесь с нами, друзья. Оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
3: Петр Юшчак – словацкий журналист, публицист и писатель, автор романов, документальной прозы и пьес для радио. Его произведения были переведены на несколько языков и удостоены престижных премий не только в Словакии, но и в Чехии и Венгрии. Один из заметных трудов Петра Юшчака «Роман и не забудь про лебедей» был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашовой, пережившей заключение в ГУЛАГе.
1: Петр Юшчак окончил Словацкий технический университет, и поначалу казалось, что его профессиональное предназначение – работа в сфере технологий. В итоге все оказалось совсем иначе. Помимо журналистской работы в ежедневной газете «Смена» и других изданиях, он также начал писать стихи и прозу. Его литературный дебют состоялся в 1986 году сборником рассказов «Кто опоздает на поезд», за который он получил премию имени Ивана Краско. В начале нашего разговора мы спросили Петра Юшчака о том, как он начинал свою писательскую карьеру.
3: Мы были поколением, которому было суждено построить карьеру с четкими целями. Выпускник технического университета должен был работать в сфере технологий, и если он затем вступал в коммунистическую партию, то постепенно мог, скажем так, занимать руководящие или более высокие должности, от чего я отказывался. Я постепенно отошел от сферы технологий, потому что мне была гораздо ближе область художественных жанров и творчества.
1: Когда вы учились, у вас уже было намерение заниматься литературным творчеством? Насколько нам известно, вы уже работали над сборником рассказов.
3: На самом деле, во время учебы это были еще и любительские попытки литературного творчества с моей стороны, о которых лучше не упоминать. Но потом у меня был 4-летний период, когда я путешествовал по Словакии, и, по сути, моим постоянным местом жительства был экспресс-поезд номер 506. Я говорю это с некоторым преувеличением, но моя жизнь в то время проходила среди рабочего класса, то есть среди ребят-коллег из регионов Гемера, Спиша и венгерских деревень. Именно эта группа коллег ежедневно убеждала меня в том, что вся обстановка внутри общества, как я официально описывала и говорила о ней тогдашняя власть, на самом деле немного другая. Поэтому я решил подчеркнуть это различие в своих первых рассказах.
1: Ваши первые рассказы сразу же имели успех. Вы даже получили награду за свой литературный дебют.
4: Достал сам цену Ивана Краску. Было то файн.
3: В то время я получил премию имени Ивана Краску, что было приятно, потому что давало новую мотивацию для более ответственной работы над второй или третьей книгой. Возможно, я стал больше беспокоиться о том, как критики воспримут мою следующую книгу. Она называлась «Соль в глазах», и в то время она имела большой успех у читателей и даже была переиздана издательством «Смена». Моя третья книга была написана уже в обстановке более свободного мира. Она была о том, как человеку справиться с тем фактом, что в обществе произошел определенный поворотный момент, когда можно было по-настоящему почувствовать свободу. В то время я ясно понимал, что не следует путать свободу творчества с неограниченной писательской свободой, чтобы не открыть шлюзы в смысле «Ура, все возможно». По этой причине я испытывал необходимость сильной самокоррекции, самоцензуры, чтобы по прошествии определенного времени моя третья книга случайно не показалась смешной.
1: Вы также несколько лет совмещали работу в студии на Чехословацком радио, а затем на Словацком радио в Кошице, то есть вы были еще и радиоведущим, журналистом и писателем. Какое из этих многочисленных занятий было для вас наиболее важным, или что дала вам работа на радио?
4: Разглас был для меня школой.
3: Работа на радио стала для меня школой. Там я научился выражать свои мысли кратко, содержательно и выражать в них суть событий. Я научился писать короткие очерки, короткие заметки, делать репортажи, научился тому жанру, когда все по теме нужно было сказать за 2,5 минуты. Я до сих пор очень ценю этот опыт.
1: Мы беседуем с писателем Петером Ющаком. Уже в начале 1990-х годов он заинтересовался темой судеб людей из Чехословакии, депортированных в ГУЛАГ. Помимо составления карт судеб, он писал журналистские статьи на эту тему, а также книгу «Похищенные», по поводу которой было организовано множество дискуссий, особенно в школах. Петер Ющак хотел донести до читателей судьбы депортированных из Чехословакии людей. Для многих это была действительно неожиданная тема.
3: Я наткнулся на эту тему отчасти случайно, когда познакомился с человеком, который собирал и архивировал для Конфедерации политических заключенных письма жителей Чехословакии, когда-то отправленных в трудовые лагеря. После призыва к этим людям сообщить о своих случаях, чтобы Конфедерация узнала о них, начали поступать сотни, тысячи писем, и он едва справлялся с их обработкой. А я в то время работал с этим человеком, так что я был непосредственно у истоков этой переписки, читать ее было невероятно интересно. Затем последовали конференции, куда эти люди приезжали лично и рассказывали свои истории. И я уже установил с ними живой контакт. В то время в Словакии их были сотни, и среди них были хорошие рассказчики, которые умели очень содержательно излагать свои истории, а также отличные писатели.
1: Удивительно, что такая трагическая тема, почти неизвестная многим, вообще имела место в нашей истории. А именно, когда во многих случаях людей могли без суда и без предъявления каких-либо доказательств внезапно вывести в трудовой лагерь в другую страну.
4: Кто соудеяло честно по скончании другой световой войны.
3: Это произошло сразу после окончания Второй мировой войны, когда освобождение нашей страны, конечно, было встречено с восхищением. Однако никто не ожидал, что послевоенная эпоха принесет с собой новое явление, а именно незаконные депортации.
1: В то время человека могли обвинить без того, чтобы он вообще знал, какое именно противозаконное действие он совершил.
3: Одно дело судить человека за военные преступления, и совсем другое объявить виновной целую группу граждан только по той причине, что они, скажем, венгры, карпатские немцы, чиновники прежнего правительства, жандармы или даже почтовые работники. Это явление очень сильно удивило наш народ и нанесло ущерб идее освобождения. Обычный цивилизованный суд выглядит так. На основании какого-либо подозрения человека обвиняют и приводят к суду, затем ему предоставляется возможность защиты. В судах послевоенного времени очень часто абсолютно отсутствовал какой-либо цивилизованный элемент, например, право на защиту. Этот суд, значительно упрощенный до военных форм, означал, что обвиняемый был равен виновному. В многих случаях именно так

0: видим, что иногда мы сами разрушали духовное послание собственной истории, и как много вреда мы нанесли себе таким образом.
1: Действие романа и «Не забудь про лебедей», переведенного на русский язык, происходит в женской колонии ГУЛАГа. Ключевые темы книги – это человеческое достоинство в нечеловеческих условиях, борьба за право оставаться женщиной и матерью, любовь и сохранение человечности и влияние лагерного опыта на людей по обе стороны колючей проволоки.
2: Радио «Словакия Интернешнл».
0: Словацкий национальный музей – не только ведущее государственное учреждение в области музейного дела Словакии, включающее 18 специализированных музеев по всей Словакии. Словацкий национальный музей – это также бренд, которому посвятили значительную часть своей жизни многие невероятно вдохновляющие личности, как в профессиональном, так и в личном плане. Одна из них – Ивона Каутманова, заведующая ботаническим отделом и миколог Музея естественной науки. Осенью в нашей радиопрограмме мы говорили с ней не только о текущем грибном сезоне в Словакии. Разговор шел в основном об уникальности и разнообразии видов грибов в нашей стране, а также об их пользе для организма человека. Но грибной сезон начинается весной, хотя этот год особенный, поскольку в апреле выпало крайне мало осадков. Однако эксперт по грибам Ивона Каутманова говорит, что грибы по-прежнему растут, мы просто их не видим. В ходе интервью она также рассказала нам, например, о том, начнут ли грибы расти сразу после сильных дождей.
3: То, что не растут, то не значит, что не существуют.
1: То, что грибы не растут, не означает, что они перестали существовать. Мы их не видим, мы не видим плодовых тел, потому что то, что мы называем грибами, на самом деле является плодовыми телами мицелия, скрытого в земле. Это как с яблоками на дереве, если их сорвать. Дерево, если оно сухое, на нем нет плодов, даже если оно не плодоносит, это не значит, что дерево погибло. Таким образом, мицелий находится где-то в земле. Иногда более крупные мицелии, например, у опят, находятся глубоко в земле, иногда на глубине до полуметра. Мицелий уходит в более глубокие слои и ждет там более благоприятных условий.
0: Так они ждут, но не погибают.
1: Они не погибнут, конечно, нет. Однако, например, сморчки съедобные, которые должны были расти этой весной, для них не выдался хороший сезон. У них мелкий мицелий, поэтому часть него могла погибнуть. И мы не найдем сморчки в следующем году в тех же местах, где и прежде. Но они переместятся в другое место. В почве грибницы обычно выживают, просто мы не видим их на поверхности.
0: Сейчас все ждут дождя. Начинают ли грибы расти сразу после дождей? Будет ли эффект заметен, скажем, в июле или в августе?
1: В недавнем прошлом были катастрофические, очень засушливые годы. Я думаю, что в тот период мицелий в почве пережил стресс до такой степени, что мог в некоторых случаях высохнуть или сильно пострадать. А год или два после этого не было настоящих грибных сезонов. Но когда речь заходит о том, когда начнутся дожди и начнут ли тогда расти грибы, я думаю, грибы в какой-то степени могут предсказывать погоду. Нужно помнить, что они создают плодовые тела для размножения. Итак, когда плодовое тело вырастает над землей, в нем образуются споры, которые затем разносятся ветром. Но для того, чтобы споры упали в землю и проросли, земля должна быть влажной. Мицелий может чувствовать и, образно говоря, предсказывать, пойдут ли дожди в ближайшие 2-3 недели и стоит ли вкладывать энергию в формирование плодовых тел. Бывает так, что складываются идеальные условия. Идет дождь, влажно, прекрасная погода, а грибы не растут. Как будто они знают, что дождь будет только ненадолго, а потом снова наступит засуха. Как будто говорят себе, сейчас ничего не получится. Подождем и сохраним энергию для роста на осенний период.
0: В ваших словах, вероятно, заключается ответ на вопрос, стоит ли нам идти в лес собирать грибы, как только начинается дождь. По-видимому, это спорный вопрос.
3: То есть отазны, а засе су розны други губ, некоторые су схопны творить плодницы вельми рихло.
1: Да, это спорный вопрос. Существуют разные виды грибов, и некоторые из них способны очень быстро образовывать плодовые тела. Например, опенки луговые. Если бы мы захотели их собрать, после дождя их можно обнаружить на лугах. Через несколько дней после дождя появляются дубовики. Когда условия благоприятные, начинается дождь, но в течение долгого времени до этого было сухо, то для активизации и восстановления мицелия нужно 2 недели. И для того, чтобы образовать большой, крепкий дубовик, мицелию приходится вкладывать немало энергии. Для этого ему нужно накапливать питательные вещества, а на это уходит несколько недель.
0: Мы разговариваем с Ивоной Каутмановой из Музея естественной истории Словацкого национального музея о начале весеннего грибного сезона. Обычно 1 мая считается в Словакии поворотным моментом в календаре, когда грибники отправляются в лес. Однако в этом году о грибном сезоне говорить пока невозможно.

0: так как метеорологи зафиксировали почти полное отсутствие осадков в апреле. Мы также спросили ее о том, отправляются ли в такую засушливую погоду в лес хотя бы специалисты для обследования местности.
1: Губи растут всегда неякие, а и в найсухших месяцах.
2: Грибы растут всегда, даже в самые засушливые месяцы и суровые зимы. Всевозможные мелкие древоразрушающие грибы на ветвях. Нам, экологам, всегда есть что посмотреть, что собрать и что наблюдать. Последние годы мы привыкли брать с собой в лес лопатку. Зачерпываем ею горсть земли, затем анализируем ее ДНК и таким образом выясняем, какие виды грибов живут в этой почве. Мы можем делать это в любое время, потому что мицелий находится внутри почвы. Он там постоянно присутствует.
1: Были мы на смрчках тогда року, аби сме ведели подать, что тогда не растут.
2: После того, как мы в этом году побывали несколько раз в лесах, в местах, где обычно растут смрчки, мы поняли, что их почти там нет. Мы нашли несколько смрчков нежных и смрчков конических, но их было очень мало. В основном смрчки растут в пойменных лесах вокруг Братиславы. Здесь был скудный урожай грибов. Лучшая ситуация была в горах. Там растет вид смрчков конических, и в этом году их было довольно много.
0: Мы уже говорили о засухе, но, например, сейчас в Братиславе и повсюду в Словакии ветрено. Влияют ли на рост грибов какие-либо другие погодные условия, помимо самой влажности?
2: Да, конечно, грибы не любят ветер. Если учесть, что споры, которыми они размножаются, крошечные и легкие, то им не нужен ветер, чтобы унести их в стратосферу, образно говоря, в Канаду или еще куда-нибудь. Таким образом, грибы лучше всего растут, когда нет ветра. Еще одно явление, которое, как говорят, влияет на рост грибов, это полнолуние. Это не доказано научно, но на протяжении десятилетий, планируя любые микологические мероприятия за год вперед, мы стараемся организовывать их с учетом полнолуния. По моему, скорее, интуитивному опыту, мне кажется, что тогда грибы растут лучше всего.
0: Итак, давайте подведем итог. Если на неделю в Словакии пойдут дожди, куда стоит ехать собирать грибы, а куда ехать не стоит?
1: Уж зачина сезона важных грибовитых, мудраки, дубаки, сухогриби, то всё уж зачни раз.
2: Сезон настоящих грибов уже начинается. Красные грибы, поддубовики, белые грибы, все они начинают расти. Поэтому действительно стоит отправиться в леса. Начать рекомендую с южных теплых лесов, дубовых, буковых. Идите в Карпаты, в Чернецкие верхи, где немного теплее. Но даже там стоит искать задиненные долины, где и до дождей была влага. Грибы сначала вырастут там, а затем на теплых, прогретых склонах, если выпадет достаточно осадков.
0: Словаки увлеченные собиратели грибов и никогда не поймут скандинавов, которые равнодушно проходят мимо красивого, здорового белого гриба в лесу и не сорвут его. Словак никогда бы так не поступил, сказала нам миколог Словацкого национального музея и президент Словацкого микологического общества Ивона Каутманова. Мы благодарим ее за продолжение интересной беседы с осени об увлекательном мире грибов, в этот раз на тему начала весеннего грибного сезона в Словакии.
3: Спорт.
0: Друзья, сегодня в нашей спортивной рубрике мы расскажем вам о том, что у словацкой национальной футбольной команды официально появился новый тренер. Владимир Вайс был единогласно утвержден на эту должность исполнительным комитетом Словацкой футбольной ассоциации. После более чем 14 лет самый успешный тренер в истории государственной независимости Словакии возвращается на тренерскую скамью национальной команды. Вайс заменит итальянца Франческо Кальцону после того, как его кандидатура была рекомендована отборочной комиссией из 4 человек. Хотя у 61-летнего тренера оставался еще один год по контракту с клубом «Слован Братислава», владельцы действующих чемпионов страны не помешали ему уйти. Вторым серьезным кандидатом на должность тренера сборной был Адриан Гуля, под руководством которого команда «ФК Рига» недавно выиграла чемпионат Латвии. Однако в итоге Гуля заявил футбольной ассоциации, что намеревается сосредоточиться на клубном футболе. Без сомнения, для словацкого футбола он по-прежнему остается тренером с большим потенциалом. Словацкая футбольная ассоциация искала нового тренера с конца апреля, после того, как члены экспертного комитета не смогли договориться о продолжении сотрудничества с 57-летним итальянским тренером Франческо Кальцоной, возглавлявшим сборную Словакии с августа 2022 года. Два года назад он довел команду до 1/16 финала чемпионата Европы в Германии, где словаки уступили Англии со счетом 1-2 в дополнительное время. В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года Словакия заняла второе место в группе А после Германии и получила второй шанс на выход в следующий раунд через плей-офф. Однако после домашнего поражения от Косово со счетом 3-4 в полуфинале они не смогли квалифицироваться на финальный турнир чемпионата мира, который мог стать для Словакии вторым в истории самостоятельности. Неудача в плей-офф означала, что контракт Кальцоны не был автоматически продлен, и последующие попытки его продления также потерпели неудачу. Вице-президент Словацкой футбольной федерации Карол Беланик высоко оценил подход владельцев Слована Братислава, которые удовлетворили потребности национальной сборной и отпустили тренера Вайса без каких-либо требований о выплате финансовой компенсации самому клубу. В ближайшие дни состоятся переговоры с новым тренером по конкретным условиям контракта. Вайс начал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента в клубе «Артмедиа Петрижалка», а с 2000 по 2006 год был ее главным тренером. 2005 год стал знаменательным для словацкого футбола, когда «Артмедиа» сумела под его руководством обыграть в том числе футбольный клуб «Порту» на его поле в Португалии в групповом этапе Лиги чемпионов со счетом 3-2. Впоследствии в 2006-2007 годах Вайс возглавлял «Сатурн Раменское» Московской области в высшем чемпионате России, откуда затем на один сезон вернулся в Петрижалку. В июле 2008 года он сменил Яна Коцяна на посту тренера сборной Словакии и вместе с командой добился исторического успеха, обеспечив ее выход на первый крупный турнир в истории самостоятельности – чемпионат мира в Южной Африке. В отборочной группе Словакии обошли Словению, Польшу и Чехию. А в Африке после сенсационной победы 3-2 над тогдашними действующими чемпионами мира из Италии они вышли в 1/16 финала. Там их остановили только будущие вице-чемпионы мира Нидерланды со счетом 1-2. Вайс завершил свою работу в качестве главного тренера национальной сборной 31 января 2012 года. Он руководил словацкой командой в 40 матчах, в которых она одержала 16 побед, 8 ничьих и потерпела 16 поражений. Позже он тренировал клуб «Кайрат Алма-Ата» в Казахстане, а с 2016 по 2020 год возглавлял сборную Грузии, с которой был в шаге от выхода на чемпионат Европы 2020 года. В финальном матче плей-офф его команда обидно проиграла Северной Македонии со счетом 0-1 в Тбилиси. С 2021 года он возглавлял «Слован Братислава», с которым добился наибольшего успеха, выведя команду в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2024-2025 годов. С момента его прихода на стадион «Техелне», в переводе на русский «кирпичное поле», футболисты Слована 6 раз становились чемпионами страны и 1 раз выигрывали национальный кубок. Владимир Вайс 6 раз подряд получал награду имени Йозефа Венглоша как лучший тренер года в Словакии. В общей сложности за свою тренерскую карьеру он 8 раз становился лауреатом этой премии. Сборная Словакии проведет под руководством Вайса первые 2 товарищеских матча после окончания клубного сезона. Сначала 1 июня словаки примут Мальту в Дунайской эстраде, а 5 июня сыграют с Черногорией в Кошице. С сентября по ноябрь словацкая сборная встретится с Молдовой, Фарерскими островами и Казахстаном в группе С Лиги наций. Нам остается пожелать тренеру Вайсу вдохнуть новую жизнь в национальную команду и продемонстрировать свое бесспорное мастерство прошлых лет в новом ключе. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаю вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутия!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Очередной инцидент с атакой беспилотника вблизи восточной границы Словакии лишь подтверждает необходимость срочной подготовки законодательства, позволяющего вооруженным силам Словацкой Республики эффективно противодействовать потенциальным объектам, которые могут случайно или преднамеренно пересечь нашу границу даже в мирное время. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в ответ на российские атаки на Западную Украину в среду 13 мая. В ответ на нападение Словацкая Республика закрыла на несколько часов все пограничные переходы с Украиной. Канцлер Германии Фридрих Мерц не планировал официальный визит в Словакию. В ответ на сообщение СМИ о предполагаемой отмене его предстоящего визита в Братиславу представитель правительства Германии подтвердил это агентству ТАСР. Иван Корчук, вице-председатель партии «Прогрессивная Словакия» и бывший глава словацкой дипломатии, заявил, что запланированный визит Мерца в Словакию не состоится. По его словам, причиной стал визит Фицо в Россию по случаю Дня Победы над фашизмом. Программа канцлера обычно публикуется за неделю до визита. Однако, учитывая продолжающиеся спекуляции, мы хотели бы сообщить, что канцлер в настоящее время не планирует и не планировал официальный визит в Словакию, говорится в заявлении представителя правительства Германии. Словакия стремится значительно укрепить свои позиции в Северной Африке. В ходе рабочего визита в Алжир госсекретарь Министерства иностранных дел Марек Эшток обсудил расширение экономического и энергетического сотрудничества, открытие посольства Словакии в Алжире и новые инвестиционные проекты. Госсекретаря принял министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф. Обе стороны подтвердили позитивную динамику двусторонних отношений и заинтересованность в развитии исторических связей между странами. Алжирская сторона также заявила о готовности поделиться своим опытом работы в Совете Безопасности ООН в 2024-2025 годах. Прошло два года с момента покушения на премьер-министра Роберта Фица. 15 мая 2024 года Юре Центула несколько раз выстрелил в премьера перед Домом культуры в городе Гандлова. После нападения Фицо был немедленно доставлен в больницу имени Рузвельта в Банско-Бистрице в критическом состоянии, где ему сделали 5-часовую операцию. Преступник был арестован полицией на месте происшествия и впоследствии обвинен в покушении на умышленное убийство. Верховный суд Словацкой Республики закрыл дело о покушении на премьер-министра Роберта Фица в апреле этого года. Суд окончательно признал 73-летнего Юре Центулу виновным в терроризме и подтвердил его приговор – 21 год лишения свободы в тюрьме строгого режима. В состав сборной Словакии на чемпионате мира по хоккею с шайбой, который пройдет с 15 по 31 мая в Швейцарии, вошли 23 игрока. В пятницу словаки провели совместную тренировку. Чемпионат начнется матчем против Норвегии, который запланировал на субботу 16 мая.
0: Тема дня.
2: Растущее глобальное неравенство в доходах, доступе к здравоохранению, образованию и цифровым технологиям напрямую влияет на жизненные перспективы детей с самого рождения. Именно на эту тревожную реальность обращает внимание Организация Объединенных Наций по случаю Международного дня семьи. Его истоки восходят к 1993 году, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла решение отмечать этот день, посвященный этой теме, ежегодно 15 мая. Цель заключалась в том, чтобы привлечь внимание правительств и общественности к социальным, экономическим и демографическим проблемам, которые существенно влияют на жизнь семей. Ежегодно ООН связывает Международный день семьи с определенной актуальной темой. В этом году она выбрала тему «Семьи, социальное неравенство и благополучие детей». Главный посыл – необходимость инвестировать в интегрированные, ориентированные на семью системы социальной защиты. По данным ООН, способность семей справляться с экономическим давлением, старением населения и изменением климата будет иметь решающее значение для стабильности общества в ближайшие годы. Послание Международного дня семьи значительно различается в зависимости от региона и экономического уровня страны. В развитых странах преобладают проблемы доступности жилья и резкого снижения рождаемости, тогда как в глобальном масштабе семьи сталкиваются с совершенно иными проблемами, в частности, с влиянием изменения климата на продовольственную безопасность и выживание. В этом году послание ООН, связанное с резким снижением рождаемости, особенно актуально для Словакии, поскольку оно отражает серьезные демографические тенденции в стране. По данным статистического управления Словацкой Республики, население сокращается 5-й год подряд. В прошлом году общее сокращение населения Словакии составило более 10 тысяч человек, а общий коэффициент рождаемости упал до исторически низкого уровня – всего 7,76 рождений на тысячу жителей. Это самый низкий уровень за последние 100 лет, даже ниже, чем во время Второй мировой войны. Снижение рождаемости в значительной степени обусловлено экономическими факторами, прежде всего кризисом доступности жилья. Цены на недвижимость в Словакии выросли на 12% в 2025 году, а средняя цена квартир достигла исторического максимума в 3262 евро за квадратный метр. Людям трудоспособного возраста часто приходится одновременно заботиться и о детях-подростках, и о престарелых родителях. Эта двойная нагрузка создает огромную психологическую и финансовую нагрузку на семейный бюджет. В этом году Международный день семьи представляет собой прежде всего вызов для государственных политиков. Обеспечение доступного жилья и гибкого графика работы являются важнейшими условиями для демографического и экономического выживания страны. Как подчеркивает ООН, сегодняшние инвестиции в семьи являются фундаментальной предпосылкой для стабильности будущих обществ.
3: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале коротко о том, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор со словацким публицистом, писателем и автором романов Петром Юшчаком. Один из заметных трудов Петра Юшчака «Роман и не забудь про лебедей» был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашевой, пережившей заключение в ГУЛАГе. Затем миколог Словацкого национального музея Ивона Каутманова расскажет о начале весеннего грибного сезона и многое другое об увлекательном мире грибов в Словакии. В спортивной рубрике мы расскажем о возвращении легендарного тренера Владимира Вайса к словацкой национальной сборной. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
3: Петр Юшчак, словацкий журналист, публицист и писатель, автор романов, документальной прозы и пьес для радио. Его произведения были переведены на несколько языков и удостоены престижных премий не только в Словакии, но и в Чехии и Венгрии. Один из заметных трудов Петра Юшчака «Роман и не забудь про лебедей» был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашевой, пережившей заключение в ГУЛАГе.
1: Петр Юшчак окончил Словацкий технический университет, и поначалу казалось, что его профессиональное предназначение – работа в сфере технологий. В итоге все оказалось совсем иначе. Помимо журналистской работы в ежедневной газете «Смена» и других изданиях, он также начал писать стихи и прозу. Его литературный дебют состоялся в 1986 году сборником рассказов «Кто опоздает на поезд», за который он получил премию имени Ивана Краско. В начале нашего разговора мы спросили Петра Юшчака о том, как он начинал свою писательскую карьеру.
3: Мы были поколением, которому было суждено построить карьеру с четкими целями. Выпускник технического университета должен был работать в сфере технологий, и если он затем вступал в коммунистическую партию, то постепенно мог, скажем так, занимать руководящие или более высокие должности, от чего я отказывался. Я постепенно отошел от сферы технологий, потому что мне была гораздо ближе область художественных жанров и творчества.
1: Когда вы учились, у вас уже было намерение заниматься литературным творчеством? Насколько нам известно, вы уже работали над сборником рассказов.
3: На самом деле, во время учебы это были еще и любительские попытки литературного творчества с моей стороны, о которых лучше не упоминать. Но потом у меня был 4-летний период, когда я путешествовал по Словакии, и, по сути, моим постоянным местом жительства был экспресс-поезд номер 506. Я говорю это с некоторым преувеличением, но моя жизнь в то время проходила среди рабочего класса, то есть среди ребят-коллег из регионов Гемера, Спиша и венгерских деревень. Именно эта группа коллег ежедневно убеждала меня в том, что вся обстановка обстановка внутри общества, как я официально описывала и говорила о ней тогдашняя власть, на самом деле немного другая. Поэтому я решил подчеркнуть это различие в своих первых рассказах.
1: Ваши первые рассказы сразу же имели успех. Вы даже получили награду за свой литературный дебют.
4: Достал сам цену Ивана Краску. Было то файн.
3: В то время я получил премию имени Ивана Краску, что было приятно, потому что давало новую мотивацию для более ответственной работы над второй или третьей книгой. Возможно, я стал больше беспокоиться о том, как критики воспримут мою следующую книгу. Она называлась «Соль в глазах», и в то время она имела большой успех у читателей и даже была переиздана издательством «Смена». Моя третья книга была написана уже в обстановке более свободного мира. Она была о том, как человеку справиться с тем фактом, что в обществе произошел определенный поворотный момент, когда можно было по-настоящему почувствовать свободу. В то время я ясно понимал, что не следует путать свободу творчества с неограниченной писательской свободой, чтобы не открыть шлюзы в смысле «Ура, все возможно». По этой причине я испытывал необходимость сильной самокоррекции, самоцензуры, чтобы по прошествии определенного времени моя третья книга случайно не показалась смешной.
1: Вы также несколько лет совмещали работу в студии на Чехословацком радио, а затем на Словацком радио в Кошице. То есть вы были еще и радиоведущим, журналистом и писателем. Какое из этих многочисленных занятий было для вас наиболее важным? Или что дала вам работа на радио?
4: Розглас был для меня школой.
3: Работа на радио стала для меня школой. Там я научился выражать свои мысли кратко, содержательно и выражать в них суть событий. Я научился писать короткие очерки, короткие заметки, делать репортажи, научился тому жанру, когда все по теме нужно было сказать за 2,5 минуты. Я до сих пор очень ценю этот опыт.
1: Мы беседуем с писателем Петером Ющаком. Уже в начале 1990-х годов он заинтересовался темой судеб людей из Чехословакии, депортированных в ГУЛАГ. Помимо составления карт судеб, он писал журналистские статьи на эту тему, а также книгу «Похищенные», по поводу которой было организовано множество дискуссий, особенно в школах. Петер Ющак хотел донести до читателей судьбы депортированных из Чехословакии людей. Для многих это была действительно неожиданная тема.
3: Я наткнулся на эту тему отчасти случайно, когда познакомился с человеком, который собирал и архивировал для Конфедерации политических заключенных письма жителей Чехословакии, когда-то отправленных в трудовые лагеря. После призыва к этим людям сообщить о своих случаях, чтобы Конфедерация узнала о них, начали поступать сотни, тысячи писем, и он едва справлялся с их обработкой. А я в то время работал с этим человеком, так что я был непосредственно у истоков этой переписки, читать ее было невероятно интересно. Затем последовали конференции, куда эти люди приезжали лично и рассказывали свои истории. И я уже установил с ними живой контакт. В то время в Словакии их были сотни, и среди них были хорошие рассказчики, которые умели очень содержательно излагать свои истории, а также отличные писатели.
1: Удивительно, что такая трагическая тема, почти неизвестная многим, вообще имела место в нашей истории. А именно, когда во многих случаях людей могли без суда и без предъявления каких-либо доказательств внезапно вывести в трудовой лагерь в другую страну.
4: Кто соудиало тесне по скончании другой световой войны.
3: Это произошло сразу после окончания Второй мировой войны, когда освобождение нашей страны, конечно, было встречено с восхищением. Однако никто не ожидал, что послевоенная эпоха принесет с собой новое явление, а именно незаконные депортации.
1: В то время человека могли обвинить без того, чтобы он вообще знал, какое именно противозаконное действие он совершил?
3: Одно дело судить человека за военные преступления, и совсем другое объявить виновной целую группу граждан только по той причине, что они, скажем, венгры, карпатские, немцы, чиновники прежнего правительства, жандармы или даже почтовые работники. Это явление очень сильно удивило наш народ и нанесло ущерб идее освобождения. Обычный цивилизованный суд выглядит так. На основании какого-либо подозрения человека обвиняют и приводят к суду, затем ему предоставляется возможность защиты. В судах послевоенного времени очень часто абсолютно отсутствовал какой-либо цивилизованный элемент, например, право на защиту. Этот суд, значительно упрощенный до военных форм, означал, что обвиняемый был равен виновному. В многих случаях именно так людей сажали в вагоны, и в эти вагоны их отправляли в направлении на восток.
1: Петер Ющак был также представителем Института национальной памяти и некоторое время главным редактором журнала «Национальная память». В одном из интервью он размышлял о том, какой ущерб наносит стране изгнание из нее целых групп людей.
3: Я давно искал ответ на вопрос, почему некоторые города Словакии кажутся мне духовно пустыми. Страна, из которой уехало 13 сильных волн людей, тех, кто оставил здесь многовековые ценности своих предков. И их место внезапно заняли менее образованные, менее опытные люди. Мы видим, что иногда мы сами разрушали духовное послание собственной истории. И как много вреда мы нанесли себе таким образом.
1: Действие романа и «Не забудь про лебедей», переведенного на русский язык, происходит в женской колонии ГУЛАГа. Ключевые темы книги – это человеческое достоинство в нечеловеческих условиях, борьба за право оставаться женщиной и матерью, любовь и сохранение человечности и влияние лагерного опыта на людей по обе стороны колючей проволоки.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Словацкий национальный музей – не только ведущее государственное учреждение в области музейного дела Словакии, включающее 18 специализированных музеев по всей Словакии. Словацкий национальный музей – это также бренд, которому посвятили значительную часть своей жизни многие невероятно вдохновляющие личности, как в профессиональном, так и в личном плане. Одна из них – Ивона Каутманова, заведующая ботаническим отделом и миколог Музея естественной науки. Осенью в нашей радиопрограмме мы говорили с ней не только о текущем грибном сезоне в Словакии. Разговор шел в основном об уникальности и разнообразии видов грибов в нашей стране, а также об их пользе для организма

0: целя скрытого в земле. Это как с яблоками на дереве, если их сорвать. Дерево, если оно сухое, на нем нет плодов, даже если оно не плодоносит, это не значит, что дерево погибло. Таким образом, мицели находятся где-то в земле. Иногда более крупные мицели, например, у опят, находятся глубоко в земле, иногда на глубине до полуметра. Мицели уходят в более глубокие слои и ждет там более благоприятных условий.
1: Так они ждут, но не погибают.
2: Не загину, само зрение, же не такие сморчки,
0: которые... Они не погибнут, конечно, нет. Однако, например, сморчки съедобные, которые должны были расти этой весной, для них не выдался хороший сезон. У них мелкие мицели, поэтому часть него могла погибнуть. И мы не найдем сморчки в следующем году в тех же местах, где и прежде. Но они переместятся в другое место. В почве грибницы обычно выживают, просто мы не видим их на поверхности.
1: Сейчас все ждут дождя. Начинают ли грибы расти сразу после дождей? Будет ли эффект заметен, скажем, в июле или в августе?
2: Были такие катастрофальные, очень сухие годы.
0: В недавнем прошлом были катастрофические, очень засушливые годы. Я думаю, что в тот период мицелий в почве пережил стресс до такой степени, что мог в некоторых случаях высохнуть или сильно пострадать. А год или два после этого не было настоящих грибных сезонов. Но когда речь заходит о том, когда начнутся дожди и начнут ли тогда расти грибы, я думаю, грибы в какой-то степени могут предсказывать погоду. Нужно помнить, что они создают плодовые тела для размножения. Итак, когда плодовое тело вырастает над землей, в нем образуются споры, которые затем разносятся ветром. Но для того, чтобы споры упали в землю и проросли, земля должна быть влажной. Мицелий может чувствовать и, образно говоря, предсказывать, пойдут ли дожди в ближайшие 2-3 недели и стоит ли вкладывать энергию в формирование плодовых тел. Бывает так, что складываются идеальные условия. Идет дождь, влажно, прекрасная погода, а грибы не растут. Как будто они знают, что дождь будет только ненадолго, а потом снова наступит засуха. Как будто говорят себе, сейчас ничего не получится. Подождем и сохраним энергию для роста на осенний период.
1: В ваших словах, вероятно, заключается ответ на вопрос, стоит ли нам идти в лес собирать грибы, как только начинается дождь. По-видимому, это спорный вопрос.
2: То есть отазны, а засе су розны други губ, некоторые су схопны творить плодницы вельми рихло.
0: Да, это спорный вопрос. Существуют разные виды грибов, и некоторые из них способны очень быстро образовывать плодовые тела. Например, опенки луговые. Если бы мы захотели их собрать, после дождя их можно обнаружить на лугах. Через несколько дней после дождя появляются дубовики. Когда условия благоприятные, начинается дождь, но в течение долгого времени до этого было сухо, то для активизации и восстановления мицелия нужно 2 недели. И для того, чтобы образовать большой, крепкий дубовик, мицелию приходится вкладывать немало энергии. Для этого ему нужно накапливать питательные вещества, а на это уходит несколько недель.
1: Мы разговариваем с Ивоной Каутмановой из Музея естественной истории Словацкого национального музея о начале весеннего грибного сезона. Обычно 1 мая считается в Словакии поворотным моментом в календаре, когда грибники отправляются в лес. Однако в этом году о грибном сезоне говорить пока невозможно, так как метеорологи зафиксировали почти полное отсутствие осадков в апреле. Мы также спросили ее о том, отправляются ли в такую засушливую погоду в лес хотя бы специалисты для обследования местности.
2: Губи растут всегда неякие. И в найсухших месяцах...
0: Грибы растут всегда, даже в самые засушливые месяцы и суровые зимы. Всевозможные мелкие древоразрушающие грибы на ветвях. Нам, микологам, всегда есть что посмотреть, что собрать и что наблюдать. Последние годы мы привыкли брать с собой в лес лопатку. Зачерпываем ею горсть земли, затем анализируем ее ДНК и таким образом выясняем, какие виды грибов живут в этой почве. Мы можем делать это в любое время, потому что мицелий находится внутри почвы. Он там постоянно присутствует. После того, как мы в этом году побывали несколько раз в лесах, в местах, где обычно растут сморчки, мы поняли, что их почти там нет. Мы нашли несколько сморчков нежных и сморчков конических, но их было очень мало. В основном сморчки растут в пойменных лесах вокруг Братиславы. Здесь был скудный урожай грибов. Лучшая ситуация была в горах. Там растет вид сморчков конических, и в этом году их было довольно много.
1: Мы уже говорили о засухе, но, например, сейчас в Братиславе и повсюду в Словакии ветрено. Влияют ли на рост грибов какие-либо другие погодные условия, помимо самой влажности?
0: Да, конечно, грибы не любят ветер. Если учесть, что споры, которыми они размножаются, крошечные и легкие, то им не нужен ветер, чтобы унести их в стратосферу, образно говоря, в Канаду или еще куда-нибудь. Таким образом, грибы лучше всего растут, когда нет ветра. Еще одно явление, которое, как говорят, влияет на рост грибов, это полнолуние. Это не доказано научно, но на протяжении десятилетий, планируя любые микологические мероприятия за год вперед, мы стараемся организовывать их с учетом полнолуния. По моему, скорее интуитивному опыту, мне кажется, что тогда

0: грибы растут лучше всего.
1: Итак, давайте подведем итог. Если на неделю в Словакии пойдут дожди, куда стоит ехать собирать грибы, а куда ехать не стоит?
2: Уже начинается сезона важных грибовитых, мудраки, дубаки, сухогрибы, то все уже начнет расти.
0: Сезон настоящих грибов уже начинается. Красные грибы, поддубовики, белые грибы, все они начинают расти. Поэтому действительно стоит отправиться в леса. Начать рекомендую с южных теплых лесов, дубовых, буковых. Идите в Карпаты, в Чернецкие верхи, где немного теплее. Но даже там стоит искать затененные долины, где и до дождей была влага. Грибы сначала вырастут там, а затем на теплых прогретых склонах, если выпадет достаточно осадков.
1: Словакии увлеченные собиратели грибов и никогда не поймут скандинавов, которые равнодушно проходят мимо красивого, здорового белого гриба в лесу и не сорвут его. Словак никогда бы так не поступил, сказала нам миколог Словацкого национального музея и президент Словацкого микологического общества Ивона Каутманова. Мы благодарим ее за продолжение интересной беседы с осени об увлекательном мире грибов, в этот раз на тему начала весеннего грибного сезона в Словакии.
3: Спорт.
1: Друзья, сегодня в нашей спортивной рубрике мы расскажем вам о том, что у словацкой национальной футбольной команды официально появился новый тренер. Владимир Вайс был единогласно утвержден на эту должность исполнительным комитетом Словацкой футбольной ассоциации. После более чем 14 лет самый успешный тренер в истории государственной независимости Словакии возвращается на тренерскую скамью национальной команды. Вайс заменит итальянца Франческо Кальцону после того, как его кандидатура была рекомендована отборочной комиссией из 4 человек. Хотя у 61-летнего тренера оставался еще один год по контракту с клубом «Слован Братислава», владельцы действующих чемпионов страны не помешали ему уйти. Вторым серьезным кандидатом на должность тренера сборной был Адриан Гуля, под руководством которого команда «ФК Рига» недавно выиграла чемпионат Латвии. Однако в итоге Гуля заявил футбольной ассоциации, что намеревается сосредоточиться на клубном футболе. Без сомнения, для словацкого футбола он по-прежнему остается тренером с большим потенциалом. Словацкая футбольная ассоциация искала нового тренера с конца апреля, после того, как члены экспертного комитета не смогли договориться о продолжении сотрудничества с 57-летним итальянским тренером Франческо Кальцоной, возглавлявшим сборную Словакии с августа 2022 года. Два года назад он довел команду до 1/16 финала чемпионата Европы в Германии, где Словакии уступили Англии со счетом 1-2 в дополнительное время. В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года Словакия заняла второе место в группе А после Германии и получила второй шанс на выход в следующий раунд через плей-офф. Однако после домашнего поражения от Косово со счетом 3-4 в полуфинале они не смогли квалифицироваться на финальный турнир чемпионата мира, который мог стать для Словакии вторым в истории самостоятельности. Неудача в плей-офф означала, что контракт Кальцоны не был автоматически продлен, и последующие попытки его продления также потерпели неудачу. Вице-президент Словацкой футбольной федерации Карол Беланик высоко оценил подход владельцев Слована Братислава, которые удовлетворили потребности национальной сборной и отпустили тренера Вайса без каких-либо требований о выплате финансовой компенсации самому клубу. В ближайшие дни состоятся переговоры с новым тренером по конкретным условиям контракта. Вайс начал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента в клубе «Артмедиа Петрижалка», а с 2000 по 2006 год был ее главным тренером. 2005 год стал знаменательным для словацкого футбола, когда «Артмедиа» сумела под его руководством обыграть в том числе футбольный клуб «Порту» на его поле в Португалии в групповом этапе Лиги чемпионов со счетом 3-2. Впоследствии в 2006-2007 годах Вайс возглавлял «Сатурн Раменское» Московской области в высшем чемпионате России, откуда затем на один сезон вернулся в Петрожалку. В июле 2008 года он сменил Яна Коцена на посту тренера сборной Словакии и вместе с командой добился исторического успеха, обеспечив ее выход на первый крупный турнир в истории самостоятельности – чемпионат мира в Южной Африке. В отборочной группе Словакии обошли Словению, Польшу и Чехию, а в Африке после сенсационной победы 3-2 над тогдашними действующими чемпионами мира из Италии они вышли в 1/16 финала. Там их остановили только будущие вице-чемпионы мира Нидерланды со счетом 1-2. Вайс завершил свою работу в качестве главного тренера национальной сборной 31 января 2012 года. Он руководил словацкой командой в 40 матчах, в которых она одержала 16 побед, 8 ничьих и потерпела 16 поражений. Позже он тренировал клуб «Кайрат Алма-Ата» в Казахстане, а с 2016 по 2020 год возглавлял сборную Грузии, с которой был в шаге от выхода на чемпионат Европы 2020 года. В финальном матче плей-офф его команда обидно проиграла Северной Македонии со счетом 0-1 в Тбилиси. С 2021 года он возглавлял «Слован Братислава», с которым добился наибольшего успеха, выведя команду в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2024-25 годов. С момента его прихода на стадион «Тегельне», в переводе на русский «кирпичное поле», футболисты «Слована» 6 раз становились чемпионами страны и 1 раз выигрывали национальный кубок. Владимир Вайс 6 раз подряд получал награду имени Йозефа Венглоша как лучший тренер года в Словакии. В общей сложности за свою тренерскую карьеру он 8 раз становился лауреатом этой премии. Сборная Словакии проведет под руководством Вайса первые 2 товарищеских матча после окончания клубного сезона. С начала 1 июня словаки примут Мальту в Дунайской эстраде, а 5 июня сыграют с Черногорией в Кошице. С сентября по ноябрь словацкая сборная встретится с Молдовой, Фарерскими островами и Казахстаном в группе С Лиги наций. Нам остается пожелать тренеру Вайсу вдохнуть новую жизнь в национальную команду и продемонстрировать свое бесспорное мастерство прошлых лет в новом ключе. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаю вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутия!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Очередной инцидент с атакой беспилотников вблизи восточных границ Словакии лишь подтверждает необходимость срочной подготовки законодательства, позволяющего вооруженным силам Словацкой Республики эффективно противодействовать потенциальным объектам, которые могут случайно или преднамеренно пересечь нашу границу даже в мирное время. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в ответ на российские атаки на Западную Украину в среду 13 мая. В ответ на нападение Словацкая Республика закрыла на несколько часов все пограничные переходы с Украиной. Канцлер Германии Фридрих Мерц не планировал официальный визит в Словакию. В ответ на сообщение СМИ о предполагаемой отмене его предстоящего визита в Братиславу представитель правительства Германии подтвердил это агентству ТАСР. Иван Корчук, вице-председатель партии «Прогрессивная Словакия» и бывший глава словацкой дипломатии, заявил, что запланированный визит Мерца в Словакию не состоится. По его словам, причиной стал визит Фицо в Россию по случаю Дня Победы над фашизмом. Программа канцлера обычно публикуется за неделю до визита. Однако, учитывая продолжающиеся спекуляции, мы хотели бы сообщить, что канцлер в настоящее время не планирует и не планировал официальный визит в Словакию, говорится в заявлении представителя правительства Германии. Словакия стремится значительно укрепить свои позиции в Северной Африке. В ходе рабочего визита в Алжир госсекретарь Министерства иностранных дел Марек Эшток обсудил расширение экономического и энергетического сотрудничества, открытие посольства Словакии в Алжире и новые инвестиционные проекты. Госсекретаря принял министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф. Обе стороны подтвердили позитивную динамику двусторонних отношений и заинтересованность в развитии исторических связей между странами. Алжирская сторона также заявила о готовности поделиться своим опытом работы в Совете Безопасности ООН в 2024-2025 годах. Прошло 2 года с момента покушения на премьер-министра Роберта Фица. 15 мая 2024 года Юре Центула несколько раз выстрелил в премьера перед Домом культуры в городе Гандлово. После нападения Фицо был немедленно доставлен в больницу имени Рузвельта в Банско-Бистрице в критическом состоянии, где ему сделали 5-часовую операцию. Преступник был арестован полицией на месте происшествия и впоследствии обвинен в покушении на умышленное убийство. Верховный суд Словацкой Республики закрыл дело о покушении на премьер-министра Роберта Фица в апреле этого года. Суд окончательно признал 73-летнего Юре Центулу виновным в терроризме и подтвердил его приговор – 21 год лишения свободы в тюрьме строгого режима. В состав сборной Словакии на чемпионате мира по хоккею с шайбой, который пройдет с 15 по 31 мая в Швейцарии, вошли 23 игрока. В пятницу словаки провели совместную тренировку. Чемпионат начнется матчем против Норвегии, который запланировал на субботу 16 мая.
0: Тема дня.
2: Растущее глобальное неравенство в доходах, доступе к здравоохранению, образованию и цифровым технологиям напрямую влияет на жизненные перспективы детей с самого рождения. Именно на эту тревожную реальность обращает внимание Организация Объединенных Наций по случаю Международного дня семьи. Его истоки восходят к 1993 году, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла решение отмечать этот день, посвященный этой теме, ежегодно 15 мая. Цель заключалась в том, чтобы привлечь внимание правительств и общественности к социальным, экономическим и демографическим проблемам, которые существенно влияют на жизнь семей. Ежегодно ООН связывает Международный день семьи с определенной актуальной темой. В этом году она выбрала тему «Семьи, социальное неравенство и благополучие детей». Главный посыл – необходимость инвестировать в интегрированные, ориентированные на семью системы социальной защиты. По данным ООН, способность семей справляться с экономическим давлением, старением населения и изменением климата будет иметь решающее значение для стабильности общества в ближайшие годы. Послание Международного дня семьи значительно различается в зависимости от региона и экономического уровня страны. В развитых странах преобладают проблемы доступности жилья и резкого снижения рождаемости, тогда как в глобальном масштабе семьи сталкиваются с совершенно иными проблемами, в частности, с влиянием изменения климата на продовольственную безопасность и выживание. В этом году послание ООН, связанное с резким снижением рождаемости, особенно актуально для Словакии, поскольку оно отражает серьезные демографические тенденции в стране. По данным статистического управления Словацкой Республики, население сокращается пятый год подряд. В прошлом году общее сокращение населения Словакии составило более 10 тысяч человек, а общий коэффициент рождаемости упал до исторически низкого уровня – всего 7,76 рождений на тысячу жителей. Это самый низкий уровень за последние 100 лет, даже ниже, чем во время Второй мировой войны. Снижение рождаемости в значительной степени обусловлено экономическими факторами, прежде всего кризисом доступности жилья. Цены на недвижимость в Словакии выросли на 12% в 2025 году, а средняя цена квартир достигла исторического максимума в 3262 евро за квадратный метр. Людям трудоспособного возраста часто приходится одновременно заботиться и о детях-подростках, и о престарелых родителях. Эта двойная нагрузка создает огромную психологическую временную и финансовую нагрузку на семейный бюджет. В этом году Международный день семьи представляет собой прежде всего вызов для государственных политиков. Обеспечение доступного жилья и гибкого графика работы являются важнейшими условиями для демографического и экономического выживания страны. Как подчеркивает ООН, сегодняшние инвестиции в семьи являются фундаментальной предпосылкой для стабильности будущих обществ.
3: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале коротко о том, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор со словацким публицистом, писателем и автором романов Петром Юшчаком. Один из заметных трудов Петра Юшчака «Роман и не забудь про лебедей» был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашевой, пережившей заключение в ГУЛАГе. Затем миколог Словацкого национального музея Ивона Каутманова расскажет о начале весеннего грибного сезона и многое другое об увлекательном мире грибов в Словакии. В спортивной рубрике мы расскажем о возвращении легендарного тренера Владимира Вайса к словацкой национальной сборной. Оставайтесь с нами, друзья. Оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
3: Петр Юшчак – словацкий журналист, публицист и писатель, автор романов, документальной прозы и пьес для радио. Его произведения были переведены на несколько языков и удостоены престижных премий не только в Словакии, но и в Чехии и Венгрии. Один из заметных трудов Петра Юшчака «Роман и не забудь про лебедей» был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашевой, пережившей заключение в ГУЛАГе.
1: Петр Юшчак окончил Словацкий технический университет, и поначалу казалось, что его профессиональное предназначение – работа в сфере технологий. В итоге все оказалось совсем иначе. Помимо журналистской работы в ежедневной газете «Смена» и других изданиях, он также начал писать стихи и прозу. Его литературный дебют состоялся в 1986 году сборником рассказов «Кто опоздает на поезд», за который он получил премию имени Ивана Краско. В начале нашего разговора мы спросили Петра Юшчака о том, как он начинал свою писательскую карьеру.
4: Мы были поколением, которому было суждено построить карьеру с четкими целями. Выпускник технического университета должен был работать в сфере технологий, и если он затем вступал в коммунистическую партию, то постепенно мог, скажем так, занимать руководящие или более высокие должности, от чего я отказывался. Я постепенно отошел от сферы технологий, потому что мне была гораздо ближе область художественных жанров и творчества.
1: Когда вы учились, у вас уже было намерение заниматься литературным творчеством? Насколько нам известно, вы уже работали над сборником рассказов.
4: На самом деле, во время учебы это были еще и любительские попытки литературного творчества с моей стороны, о которых лучше не упоминать. Но потом у меня был 4-летний период, когда я путешествовал по Словакии, и, по сути, моим постоянным местом жительства был экспресс-поезд номер 506. Я говорю это с некоторым преувеличением, но моя жизнь в то время проходила среди рабочего класса, то есть среди ребят-коллег из регионов Гемера, Спиша и венгерских деревень. Именно эта группа коллег ежедневно убеждала меня в том, что вся обстановка внутри общества, как я официально описывала и говорила о ней тогдашняя власть, на самом деле немного другая. Поэтому я решил подчеркнуть это различие в своих первых рассказах.
1: Ваши первые рассказы сразу же имели успех. Вы даже получили награду за свой литературный дебют.
5: Достал сам цену Ивана Краску. Было то файн.
4: В то время я получил премию имени Ивана Краску, что было приятно, потому что давало новую мотивацию для более ответственной работы над второй или третьей книгой. Возможно, я стал больше беспокоиться о том, как критики воспримут мою следующую книгу. Она называлась «Соль в глазах», и в то время она имела большой успех у читателей и даже была переиздана издательством «Смена». Моя третья книга была написана уже в обстановке более свободного мира. Она была о том, как человеку справиться с тем фактом, что в обществе произошел определенный поворотный момент, когда можно было по-настоящему почувствовать свободу. В то время я ясно понимал, что не следует путать свободу творчества с неограниченной писательской свободой, чтобы не открыть шлюзы в смысле «Ура, все возможно». По этой причине я испытывал необходимость сильной самокоррекции, самоцензуры, чтобы по прошествии определенного времени моя третья книга случайно не показалась смешной.
1: Вы также несколько лет совмещали работу в студии на Чехословацком радио, а затем на Словацком радио в Кошице. То есть вы были еще и радиоведущим, журналистом и писателем. Какое из этих многочисленных занятий было для вас наиболее важным? Или что дала вам работа на радио?
5: Розглас был для меня школой.
4: Работа на радио стала для меня школой. Там я научился выражать свои мысли кратко, содержательно и выражать в них суть событий. Я научился писать короткие очерки, короткие заметки, делать репортажи, научился тому жанру, когда все по теме нужно было сказать за 2,5 минуты. Я до сих пор очень ценю этот опыт.
1: Мы беседуем с писателем Петером Ющаком. Уже в начале 1990-х годов он заинтересовался темой судеб людей из Чехословакии, депортированных в ГУЛАГ. Помимо составления карт судеб, он писал журналистские статьи на эту тему, а также книгу «Похищенные», по поводу которой было организовано множество дискуссий, особенно в школах. Петер Ющак хотел донести до читателей судьбы депортированных из Чехословакии людей. Для многих это была действительно неожиданная тема.
4: Я наткнулся на эту тему отчасти случайно, когда познакомился с человеком, который собирал и архивировал для Конфедерации политических заключенных письма жителей Чехословакии, когда-то отправленных в трудовые лагеря. После призыва к этим людям сообщить о своих случаях, чтобы Конфедерация узнала о них, начали поступать сотни, тысячи писем, и он едва справлялся с их обработкой. А я в то время работал с этим человеком, так что я был непосредственно у истоков этой переписки, читать ее было невероятно интересно. Затем последовали конференции, куда эти люди приезжали лично и рассказывали свои истории. И я уже установил с ними живой контакт. В то время в Словакии их были сотни, и среди них были хорошие рассказчики, которые умели очень содержательно излагать свои истории, а также отличные писатели.
1: Удивительно, что такая трагическая тема, почти неизвестная многим, вообще имела место в нашей истории. А именно, когда во многих случаях людей могли без суда и без предъявления каких-либо доказательств внезапно вывести в трудовой лагерь в другую страну.
5: Кто соудеяло честнее по скончании другой световой войны.
4: Это произошло сразу после окончания Второй мировой войны, когда освобождение нашей страны, конечно, было встречено с восхищением. Однако никто не ожидал, что послевоенная эпоха принесет с собой новое явление, а именно незаконные депортации.
1: В то время человека могли обвинить без того, чтобы он вообще знал, какое именно противозаконное действие он совершил.
4: Одно дело судить человека за военные преступления, и совсем другое объявить виновной целую группу граждан только по той причине, что они, скажем, венгры, карпатские немцы, чиновники прежнего правительства, жандармы или даже почтовые работники. Это явление очень сильно удивило наш народ и нанесло ущерб идее освобождения. Обычный цивилизованный суд выглядит так. На основании какого-либо подозрения человека обвиняют и приводят к суду, затем ему предоставляется возможность защиты. В судах послевоенного времени очень часто абсолютно отсутствовал какой-либо цивилизованный элемент, например, право на защиту. Этот суд, значительно упрощенный до военных форм, означал, что обвиняемый был равен виновному. В многих случаях именно так людей сажали в вагоны, и в эти вагоны их отправляли в направлении на восток.
1: Петер Ющак был также представителем Института национальной памяти и некоторое время главным редактором журнала «Национальная память». В одном из интервью он размышлял о том, какой ущерб наносит стране изгнание из нее целых групп людей.
4: Я давно искал ответ на вопрос, почему некоторые города в Словакии кажутся мне духовно пустыми. Страна, из которой уехало 13 сильных волн людей, тех, кто оставил здесь многовековые ценности своих предков. И их место внезапно заняли менее образованные, менее опытные люди. Мы видим, что иногда мы сами разрушали духовное послание собственной истории. И как много вреда мы нанесли себе таким образом.
1: В Действие романа и «Не забудь про лебедей», переведенного на русский язык, происходит в женской колонии ГУЛАГа. Ключевые темы книги – это человеческое достоинство в нечеловеческих условиях, борьба за право оставаться женщиной и матерью, любовь и сохранение человечности и влияние лагерного опыта на людей по обе стороны колючей проволоки.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Словацкий национальный музей – не только ведущее государственное учреждение в области музейного дела Словакии, включающее 18 специализированных музеев по всей Словакии. Словацкий национальный музей – это также бренд, которому посвятили значительную часть своей жизни многие невероятно вдохновляющие личности, как в профессиональном, так и в личном плане. Одна из них – Ивона Каутманова, заведующая ботаническим отделом и миколог Музея естественной науки. Осенью в нашей радиопрограмме мы говорили с ней не только о текущем грибном сезоне в Словакии. Разговор шел в основном об уникальности и разнообразии видов грибов в нашей стране, а также об их пользе для организма человека. Но грибной сезон начинается весной, хотя этот год особенный, поскольку в апреле выпало крайне мало осадков. Однако эксперт по грибам Ивона Каутманова говорит, что грибы по-прежнему растут, мы просто их не видим. В ходе интервью она также рассказала нам, например, о том, начнут ли грибы расти сразу после сильных дождей.
6: То, что не растут, то не знамена, что не экзистуют.
1: То, что грибы не растут, не означает, что они перестали существовать. Мы их не видим, мы не видим плодовых тел, потому что то, что мы называем грибами, на самом деле является плодовыми телами мицелия, скрытого в земле. Это как с яблоками на дереве, если их сорвать. Дерево, если оно сухое, на нем нет плодов, даже если оно не плодоносит, это не значит, что дерево погибло. Таким образом, мицелий находится где-то в земле. Иногда более крупные мицелии, например, ОА-5, находятся глубоко в земле, иногда на глубине до полуметра. Мицелий уходит в более глубокие слои и ждет там более благоприятных условий.
3: Так они ждут, но не погибают.
1: Они не погибнут, конечно, нет. Однако, например, сморчки съедобные, которые должны были расти этой весной, для них не выдался хороший сезон. У них мелкий мицелий, поэтому часть него могла погибнуть. И мы не найдем сморчки в следующем году в тех же местах, где и прежде. Но они переместятся в другое место. В почве грибницы обычно выживают, просто мы не видим их на поверхности.
3: Сейчас все ждут дождя. Начинают ли грибы расти сразу после дождей? Будет ли эффект заметен, скажем, в июле или в августе?
1: В недавнем прошлом были катастрофические, очень засушливые годы. Я думаю, что в тот период мицелий в почве пережил стресс до такой степени, что мог

0: 2-3 недели. И стоит ли вкладывать энергию в формирование плодовых тел? Бывает так, что складываются идеальные условия. Идет дождь, влажно, прекрасная погода, а грибы не растут. Как будто они знают, что дождь будет только ненадолго, а потом снова наступит засуха. Как будто говорят себе, сейчас ничего не получится. Подождем и сохраним энергию для роста на осенний период.
1: В ваших словах, вероятно, заключается ответ на вопрос, стоит ли нам идти в лес собирать грибы, как только начинается дождь. По-видимому, это спорный вопрос.
2: То есть отазны, а зase су розны другие губ, некоторые су схопны творить плодницы вельми рихло.
0: Да, это спорный вопрос. Существуют разные виды грибов, и некоторые из них способны очень быстро образовывать плодовые тела. Например, опенки луговые. Если бы мы захотели их собрать, после дождя их можно обнаружить на лугах. Через несколько дней после дождя появляются дубовики. Когда условия благоприятные, начинается дождь, но в течение долгого времени до этого было сухо, то для активизации и восстановления мицелия нужно 2 недели. И для того, чтобы образовать большой, крепкий дубовик, мицелию приходится вкладывать немало энергии. Для этого ему нужно накапливать питательные вещества, а на это уходит несколько недель.
1: Мы разговариваем с Ивоной Каутмановой из Музея естественной истории Словацкого национального музея о начале весеннего грибного сезона. Обычно 1 мая считается в Словакии поворотным моментом в календаре, когда грибники отправляются в лес. Однако в этом году о грибном сезоне говорить пока невозможно, так как метеорологи зафиксировали почти полное отсутствие осадков в апреле. Мы также спросили ее о том, отправляются ли в такую засушливую погоду в лес хотя бы специалисты для обследования местности.
2: Губы растут всегда неякие, а и в найсухших месяцах.
0: Грибы растут всегда, даже в самые засушливые месяцы и суровые зимы. Всевозможные мелкие древоразрушающие грибы на ветвях. Нам, микологам, всегда есть что посмотреть, что собрать и что наблюдать. Последние годы мы привыкли брать с собой в лес лопатку. Зачерпываем ею горсть земли, затем анализируем ее ДНК и таким образом выясняем, какие виды грибов живут в этой почве. Мы можем делать это в любое время, потому что мицелий находится внутри почвы. Он там постоянно присутствует. После того, как мы в этом году побывали несколько раз в лесах, в местах, где обычно растут сморчки, мы поняли, что их почти там нет. Мы нашли несколько сморчков нежных и сморчков конических, но их было очень мало. В основном сморчки растут в пойменных лесах вокруг Братиславы. Здесь был скудный урожай грибов. Лучшая ситуация была в горах. Там растет вид сморчков конических, и в этом году их было довольно много.
1: Мы уже говорили о засухе, но, например, сейчас в Братиславе и повсюду в Словакии ветрено. Влияют ли на рост грибов какие-либо другие погодные условия, помимо самой влажности?
0: Да, конечно, грибы не любят ветер. Если учесть, что споры, которыми они размножаются, крошечные и легкие, то им не нужен ветер, чтобы унести их в стратосферу, образно говоря, в Канаду или еще куда-нибудь. Таким образом, грибы лучше всего растут, когда нет ветра. Еще одно явление, которое, как говорят, влияет на рост грибов, это полнолуние. Это не доказано научно, но на протяжении десятилетий, планируя любые микологические мероприятия за год вперед, мы стараемся организовывать их с учетом полнолуния. По моему, скорее, интуитивному опыту, мне кажется, что тогда грибы растут лучше всего.
1: Итак, давайте подведем итог. Если на неделю в Словакии пойдут дожди, куда стоит ехать собирать грибы, а куда ехать не стоит?
2: Уже начинается сезон важных грибовитых, мудраки, дубаки, сухогрибы, то все уже начнет расти.
0: Сезон настоящих грибов уже начинается. Красные грибы, поддубовики, белые грибы, все они начинают расти. Поэтому действительно стоит отправиться в леса. Начать рекомендую с южных теплых лесов, дубовых, буковых. Идите в Карпаты, в Чернецкие верхи, где немного теплее. Но даже там стоит искать заденённые долины, где и до дождей была влага. Грибы сначала вырастут там, а затем на теплых прогретых склонах, если выпадет достаточно осадков.
1: Словаки увлеченные собиратели грибов и никогда не поймут скандинавов, которые равнодушно проходят мимо красивого, здорового белого гриба в лесу и не сорвут его. Словак никогда бы так не поступил, сказала нам миколог Словацкого национального музея и президент Словацкого микологического общества Ивона Каутманова. Мы благодарим ее за продолжение интересной беседы с осени об увлекательном мире грибов, в этот раз на тему начала весеннего грибного сезона в Словакии.

Друзья, сегодня в нашей спортивной рубрике мы расскажем вам о том, что у словацкой национальной футбольной команды официально появился новый тренер. Владимир Вайс был единогласно утвержден на эту должность исполнительным комитетом Словацкой футбольной ассоциации. После более чем 14 лет самый успешный тренер в истории государственной независимости Словакии возвращается на тренерскую скамью национальной команды. Вайс заменит итальянца Франческо Кальцону,

после того, как его кандидатура была рекомендована отборочной комиссией из 4 человек. Хотя у 61-летнего тренера оставался еще один год по контракту с клубом «Слован Братислава», владельцы действующих чемпионов страны не помешали ему уйти. Вторым серьезным кандидатом на должность тренера сборной был Адриан Гуля, под руководством которого команда «ФК Рига» недавно выиграла чемпионат Латвии. Однако в итоге Гуля заявил футбольной ассоциации, что намеревается сосредоточиться на клубном футболе. Без сомнения, для словацкого футбола он по-прежнему остается тренером с большим потенциалом. Словацкая футбольная ассоциация искала нового тренера с конца апреля, после того, как члены экспертного комитета не смогли договориться о продолжении сотрудничества с 57-летним итальянским тренером Франческо Кальцоной, возглавлявшим сборную Словакии с августа 2022 года. 2 года назад он довел команду до 1/16 финала чемпионата Европы в Германии, где Словакии уступили Англии со счетом 1-2 в дополнительное время. В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года Словакия заняла 2-е место в группе А после Германии и получила 2-й шанс на выход в следующий раунд через плей-офф. Однако после домашнего поражения от Косово со счетом 3-4 в полуфинале они не смогли квалифицироваться на финальный турнир чемпионата мира, который мог стать для Словакии 2-м в истории самостоятельности. Неудача в плей-офф означала, что контракт Кальцоны не был автоматически продлен, и последующие попытки его продления также потерпели неудачу. Вице-президент Словацкой футбольной федерации Карол Беланик высоко оценил подход владельцев Слована Братислава, которые удовлетворили потребности национальной сборной и отпустили тренера Вайса без каких-либо требований о выплате финансовой компенсации самому клубу. В ближайшие дни состоятся переговоры с новым тренером по конкретным условиям контракта. Вайс начал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента в клубе «Артмедия Петрижалка», а с 2000 по 2006 год был ее главным тренером. 2005 год стал знаменательным для словацкого футбола, когда «Артмедия» сумела под его руководством обыграть в том числе футбольный клуб «Порту» на его поле в Португалии в групповом этапе Лиги чемпионов со счетом 3-2. Впоследствии в 2006-2007 годах Вайс возглавлял «Сатурн» Раменское Московской области в высшем чемпионате России, откуда затем на 1 сезон вернулся в Петрижалку. В июле 2008 года он сменил Яна Коцяна на посту тренера сборной Словакии и вместе с командой добился исторического успеха, обеспечив ее выход на первый крупный турнир в истории самостоятельности – чемпионат мира в Южной Африке. В отборочной группе Словакии обошли Словению, Польшу и Чехию. А в Африке после сенсационной победы 3-2 над тогдашними действующими чемпионами мира из Италии они вышли в 1/16 финала. Там их остановили только будущие вице-чемпионы мира Нидерланды со счетом 1-2. Вайс завершил свою работу в качестве главного тренера национальной сборной 31 января 2012 года. Он руководил словацкой командой в 40 матчах, в которых она одержала 16 побед, 8 ничьих и потерпела 16 поражений. Позже он тренировал клуб «Кайрат Алма-Ата» в Казахстане, а с 2016 по 2020 год возглавлял сборную Грузии, с которой был в шаге от выхода на чемпионат Европы 2020 года. В финальном матче плей-офф его команда обидно проиграла Северной Македонии со счетом 0-1 в Тбилиси. С 2021 года он возглавлял «Слован Братислава», с которым добился наибольшего успеха, выведя команду в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2024-2025 годов. С момента его прихода на стадион «Тегелне», в переводе на русский «кирпичное поле», футболисты Слована 6 раз становились чемпионами страны и 1 раз выигрывали национальный кубок. Владимир Вайс 6 раз подряд получал награду имени Йозефа Венглоша как лучший тренер года в Словакии. В общей сложности за свою тренерскую карьеру он 8 раз становился лауреатом этой премии. Сборная Словакии проведет под руководством Вайса первые 2 товарищеских матча после окончания клубного сезона. Сначала 1 июня словаки примут Мальту в Дунайской эстраде, а 5 июня сыграют с Черногорией в Кошице. С сентября по ноябрь словацкая сборная встретится с Молдовой, Фарерскими островами и Казахстаном в группе С Лиги наций. Нам остается пожелать тренеру Вайсу вдохнуть новую жизнь в национальную команду и продемонстрировать свое бесспорное мастерство прошлых лет в новом ключе. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдулла Рут и Андрей Шевченко. Желаю вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутия!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии, событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем, для тех из вас, кто еще не прислал нам свой ответ на вопрос четвертого тура викторины «Живая вода», сегодня мы его повторим. В нашей программе будут звучать песни словацких исполнителей, которые для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Субботний калейдоскоп.
0: Йозеф Карл Гейл, конструктор горных насосных машин, изобретатель и главный машинный мастер рудников в Банской Штявнице, одна из наиболее значимых фигур в истории местного горного дела. Точная дата его рождения не установлена. В разных источниках встречаются 12, 15 и 16 мая 1713 года. Достоверно известна лишь дата его крещения – 16 мая 1713 года. После окончания школы Гейл обучался в Банской Штявнице у своего отца Матиаша Корнела Гейла, осваивая строительство и обслуживание горных насосных и транспортных механизмов. В 1737 году начал изучать механику и гидравлику в горной школе под руководством профессора Сэмуэля Миковини. Уже через год Йозеф Карл стал помощником отца, который тогда занимал должность в горной палате, отвечая за осушение штявницких рудников. Позднее Гейл работал машинным мастером, а после смерти отца в 1744 году был назначен главным машинным мастером казенных рудников Банской Штявницы. Благодаря его усилиям горная техника в этом регионе стала одной из самых передовых в Европе 18 века. Подобно своему отцу, Йозеф Карл Гейл занимался строительством и ремонтом водных резервуаров, обеспечивавших энергию для горных механизмов. Однако его главным вкладом стали изобретения насосных машин, которые были значительно мощнее и потребляли гораздо меньше воды, чем прежние устройства. Уже в 25 лет Гейл построил полностью деревянную рычажную водоподъемную машину, способную откачивать почти 200 литров воды в минуту на высоту более 80 метров. Настоящий переворот в горной технике совершили его водостолбовые машины, ставшие новаторскими благодаря использованию сжатого воздуха в качестве движущей силы, впервые в истории. Гейл также создавал в шахтах пожарные насосы, дробилки руды, а также устройства для очистки воздуха в шахтах и подачи свежего воздуха под землю. Его машины постепенно распространились по другим европейским странам. В 19 веке конструктивные принципы Гейла применялись даже в затопленных шахтах американской Аризоны. Его техническая идея используется и сегодня на нефтяных месторождениях, хотя вместо сжатого воздуха теперь применяют сжатый природный газ. Йозеф Карл Гейл умер 11 марта 1789 года в Банской Штявнице в возрасте 75 лет. 16 мая 2026 года в Братиславском театре «Арена» впервые проходит конференция и выставка «Mapping What Matters» – «Картографирование важного» – событие, которое стремится переосмыслить роль графического дизайна в современном обществе и создать пространство для профессионального диалога на международном уровне. Проект открывает тему визуальной коммуникации в ее культурных, социальных и образовательных контекстах, предлагая участникам не только обмен опытом, но и критическую рефлексию над тем, что сегодня действительно формирует дисциплину. Инициаторы подчеркивают, что в регионе долгое время отсутствовала платформа, способная систематически отслеживать актуальные тенденции в графическом дизайне и одновременно объединять профессиональное сообщество. Mapping What Matters становится первой конференцией подобного масштаба, соединяющей академический подход, практику и междисциплинарность. Нулевой дебютный год проекта привезет в Братиславу ярких представителей европейской дизайнерской сцены, теоретиков, практиков, издателей, авторские и экспериментальные студии. Среди подтвержденных спикеров Рубен Паттер из Нидерландов, Эдриан Васкес из Франции и Великобритании, Лаура Паппа из Эстонии и Нидерландов, издательство Utopia Libri из Чехии, Анне Бютнер из Германии, студия Fear Five из Франции и другие. Их выступления охватят широкий спектр тем, от типографики и критического дизайна до издательских практик и педагогики. Особое место в программе занимает кураторская выставка, посвященная современным направлениям в книжном дизайне. Здесь же будет представлен небольшой книжный базар с участием независимых издательств, которые формируют визуальный язык сегодняшней книжной культуры. Еще одним акцентом станет возрождение проекта Temporary Library – интерактивной временной библиотеки, впервые созданной в 2017 году в рамках фестиваля SELF. В городских лесах Братиславы проводится масштабная реконструкция прудов на Железной Студничке и популярном центре спорта и отдыха жителей словацкой столицы. Настоящие работы являются одними из крупнейших в лесопарке за последние десятилетия. Сейчас на месте ведется удаление наносов со дна первого пруда, а также подготовительные работы к реконструкции технических сооружений. По словам директора предприятия «Городские леса Братиславы» Марика Пава, работы являются реакцией на неудовлетворительное техническое состояние прудов. После десятилетий эксплуатации технические сооружения находятся в сильно изношенном состоянии. Дно прудов занесено осадком, поэтому их комплексная реконструкция необходима, отметил он. Как подчеркнул заместитель мэра по вопросам окружающей среды Якоб Мырва, капитальное обновление состояния прудов не проводилось с 1980-х годов. Эти водные объекты долгое время не были предметом комплексной реконструкции, хотя выполняют важные функции как для природы, так и для города. Занесенное дно сегодня уменьшает объем прудов, ухудшает качество воды и ограничивает их экологическую роль. Городские леса Братиславы постепенно обновляют водные объекты по всему лесопарку. В прошлом году работы проводились на меньших локациях – Озерцо, Сливу, Сырнее, Медарень. Сейчас внимание сосредоточено на прудах номер 1 и 2 на Железной Студничке, которые не очищались уже около 40 лет. После завершения реконструкции пруды станут безопасными и функциональными на многие десятилетия вперед. Их вместимость будет восстановлена, а также улучшится качество их воды. Проект реализуется в рамках программы Интеррег СКАТ по инициативе Экомар Лес в сотрудничестве с австрийским партнером Маршфельдканал. В проект также входят мероприятия, направленные на создание водно-болотных угодий, водоудерживающие мероприятия, оборудование мест для размножения амфибий и экспертные исследования водных экосистем. Очистка пруда от осадков проводится в сотрудничестве с окружным управлением Братиславы как часть ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей после наводнений 2024 года. Парк Кубинска-Голя – это популярный лыжный и туристический курорт на хребте Аравска-Магура над Дольным Кубином, раскинувшийся на высотах от 720 до 1396 метров над уровнем моря. Он предлагает 14 километров ухоженных горнолыжных трасс, современные канатные дороги, круглогодично работающий зип-лайн и байк-парк, а также незабываемые панорамные виды на Малу и Вельку Фатру. Открытие летнего сезона здесь состоится сегодня, 16 мая, и в сезон 2026 года курорт на Кубинской Голе войдет с обновленным байк-парком и расширенным предложением услуг, которые соединяют активный отдых в горах и в целом в регионе Аравы. Наибольшие изменения касаются байк-парка, который подвергся значительной модернизации и полному переустройству трасс. Теперь он будет состоять не из 4, а из 5 трасс общей протяженностью 11,5 километров. Новая концепция сочетает элементы байк-парка, мостики, виражи, трамплины с естественными, каменистыми и лесными участками, создавая технически интересный и разнообразный профиль трасс. Наиболее заметные изменения появятся в верхней части байк-парка, где возникнут новые, более сложные отрезки для продвинутых райдеров. В нижней же части комплекса появится отдельная трасса для детей и менее опытных велосипедистов. Редизайн байк-парка и новые продукты – это шаг к тому, чтобы Кубинска предлагала качественный отдых круглый год. По словам директора курорта Владимира Клоцака, Кубинска вступает в летний сезон с амбициями укрепить свою позицию круглогодичного горного центра, объединяющего спорт, отдых и региональные впечатления. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веслов. Продолжаем нашу программу.

0: глубокой долине Северного Шариша, где леса поднимаются, словно зеленые стены, а воздух пахнет хвоей, находится один из самых старых и значительных курортов Словакии – Бардеевские купели. Место, где история встречается с природой и где вода столетиями лечит тело и душу. Первое письменное упоминание о здешних источниках относится к 1247 году. В Средневековье сюда приезжали купцы, дворяне, паломники, чтобы отдохнуть и укрепить здоровье. В 18 и 19 веках курорты стали излюбленным местом европейской аристократии, рассказывает инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта «Бардеевские купели».
1: Áno, áno, Бардеевские купели naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I.
2: Да-да, Бардеевские курорты действительно посетило множество известных личностей. Здесь были русский царь Александр I, австрийская королева и императрица Елизавета, известная как Сиси. Была здесь и Мария Луиза, жена Наполеона, а также Мария Собеска Казимира, польская королева. Но, наверное, чаще всего упоминают именно первые два. Во имени царь Александр и Сиси. Царь Александр I возвращался с театра военных действий и остановился в Зборове, а затем приехал в Бардею. Приехал, попробовал воду из источников и произнес фразу, которую мы и сегодня используем как наш лозунг: «Здесь жить и здесь умереть». Прекрасно сказано. Мы почтили память о его визите тем, что один из наших отелей носит его имя. Он называется «Александр». Это реконструированный отель, ранее именовавшийся «Минерал». Внутри установлен бюст Александра и табличка с его краткой биографией. Что касается Сиси, то она оставила, пожалуй, еще более глубокий след, потому что провела здесь 3 недели после кончины своего трагически погибшего сына Рудольфа. И, конечно, отель, в котором она проживала, раньше назывался «Диак». Но позже, возможно, еще во времена Второй Республики, он был переименован в отель «Альжбета». В отеле находятся прекрасные музейные апартаменты, которые клиенты могут использовать на коммерческой основе.
0: В 1895 году здесь построили первый курортный дом в неоренессансном стиле, а спустя несколько лет возник знаменитый курортный парк, который до сих пор считается одним из красивейших в Словакии. На курорте Бардеевские купели находится одна из самых красивых колоннад в стране, построенная в 1972 году. Когда 1 июля 1895 года курорт посетила императрица Сиси, как раз завершалось строительство нового по тем временам очень современного отеля «Сечень» по проекту будапештского архитектора Микса Мора Фламма, объясняет инженер Ян Мишканин, бывший технический директор курорта «Бардеевские купели», старейший сотрудник курорта.
3: На территории курорта Бардеевская купела у нас есть так называемые курортные отели, некоторые исторические, некоторые новые. К историческим относятся отель «Астория», отель «Алжбета», где лечилась императрица Сиси, и отель «Сечени», ныне переименованный в «Дуклу», который был совсем недавно, 31 марта 2026 года, передан в эксплуатацию после реконструкции. Всего у нас 5 курортных отелей. Общая вместимость курортных отелей – 1150 мест.

0: Бардеевские купели окружены густым смешанным лесом, который создает природную климатическую защиту. Купели расположены на высоте примерно 325 метров над уровнем моря в долине речушки Стебничка. Местный микроклимат исключительно благоприятен. Чистый воздух, стабильная влажность и минимум аллергенов. Поэтому курорт является идеальным местом для пациентов с заболеваниями дыхательных путей или ослабленным иммунитетом. Курортный парк раскинулся на площади размером без малого 30 гектаров, и в нем можно найти более 40 видов деревьев, пруды, беседки и тихие уголки, которые действуют как естественная терапия. Сердце бардеевских купелей – вода. Не один, а целых 10 минеральных источников, каждый из которых имеет свой состав и свои лечебные свойства. Воды сильно минерализованы, преимущественно гидрокарбонатно-хлоридные с высоким содержанием бора, железа и СО2, продолжает инженер Ян Мишканин.
1: Минеральные воды курорта Бардеевской купели происходят из скважин, а два источника – из колодцев. Глубина скважин от 13 до 550 метров. В 1950 году здесь проводилось небольшое гидрогеологическое исследование под руководством профессора Отто Гинея из Карлова университета в Праге. Он провел местное исследование и даже пробурил скважину на минеральном источнике Геркулес, который мы используем до сих пор. Геркулес относится к самым мощным источникам в Центральной

0: Проводится более 300 тысяч процедур. Дополняет магистр Ганна Швиркова, главная реабилитационная сестра курорта.
1: Природные лечебные здоровья су закладом купельной лечебы, а у нас суто минеральные прамене.
2: Природные лечебные источники – основы курортного лечения. У нас это минеральные воды, которые мы используем для внутренней и внешней терапии. Внутреннее использование – это питьевые курсы, ингаляции, полоскания, промывания ротовой или носовой полости. Питьевые курсы подаются на колоннаде, где пациент может прямо из крана набрать воду из 8 видов минеральной воды. Внешняя бальнеотерапия включает частичные и общие ванны, и именно минеральные ванны являются самой востребованной процедурой.
0: На лечении каких заболеваний специализируется курорт Бордеевской купели?
1: Купельная лечба в наших купелях замерена на терапию.
2: Курортное лечение у нас направлено на терапию онкологических заболеваний, заболеваний кровообращения, пищеварительной системы. Мы лечим также болезни, связанные с нарушением обмена веществ и работы желез внутренней секреции. Нет туберкулезные заболевания дыхательных путей, нервные заболевания, болезни опорно-двигательных аппарата, заболевания почек и мочевых путей, женские болезни и профессиональные заболевания. К спектру показаний адаптированы и процедуры. Их у нас более 60 видов. И для достижения максимально эффективного лечения мы стараемся сочетать природные лечебные источники и физиотерапию.
0: Курорт Бордеевской купели – один из самых посещаемых в Словакии. Ежегодно сюда приезжают более 30 тысяч пациентов и еще около 70 тысяч туристов. Курорт – это не только процедуры. Это люди, которые приходят сюда с надеждой на облегчение. Некоторые возвращаются каждый год ради здоровья, ну и ради атмосферы, которую невозможно воспроизвести. Это подтверждают и посетители, которых мы здесь встретили.
3: Процедуры действительно превосходные. Мне кажется, на этом курорте все просто самое-самое лучшее, потому что природа здесь удивительная. Весь курорт расположен в прекрасной долине среди гор. Это бальзам для души. Эти зеленые горы, этот воздух, а затем и само курортное пространство, парк. Все сделано так, чтобы мы чувствовали себя хорошо.
4: Я уже 7-й раз здесь, в этом курорте, и могу сказать похвально, что я и здоров от этих вод и от тех процедур, которые мне приносят лучшее и лучшее на организм.
0: Курорт Бордеевской купели – это место, где время замедляется, где человек может вдохнуть, остановиться и набраться сил. Это доказательство того, что природа все еще обладает силой лечить, если дать ей пространство.
5: Мы, безусловно, самый восточный курорт на территории Словакии. И осмелюсь утверждать, что мы самый красивый курорт страны, потому что здесь множество исторических зданий. Здесь проводится множество культурных мероприятий. Мы единственный курорт, который летом организует международное музыкальное лето и концерты на колоннаде. Здесь множество развлечений, как для взрослых, так и для детей. Я думаю, что у нас здесь столько всего, что никому точно не будет скучно. Поэтому я приглашаю всех. Приезжайте хотя бы на один день, на прогулку или просто, чтобы насладиться красотой нашего региона.
0: Сказала в завершении инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта Бордеевской купели.
6: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Теперь, дорогие слушатели, внимание, нас ждет вопрос к четвертому туру. Если вы внимательно нас слушали, ответить на него будет несложно. Прежде чем его задать, я хотел бы напомнить, что среди всех слушателей Международного радио Словакии, которые дадут правильный ответ на вопрос четвертого тура конкурса «Живая вода», в рамках специального розыгрыша будет выбран один, который получит возможность посетить курорт Бордеевской купели и провести здесь 4 дня или 3 ночи 2026 года в отеле «Александр» с полным пансионом. Ну а теперь конкурсный вопрос, который звучит так. сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте.

0: Бардеевской купели. Повторю вопрос. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевской купели? Свои ответы присылайте до конца мая на наш адрес. Radio Slovakia International, СТВР, Мытно 1, ПО Бокс 55, 817 55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. С нетерпением ждем ваших ответов. Желаем вам удачи, друзья.
1: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытно 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
0: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытно 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии, событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем, для тех из вас, кто еще не прислал нам свой ответ на вопрос четвертого тура викторины «Живая вода», сегодня мы его повторим. В нашей программе будут звучать песни словацких исполнителей, которые для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Субботний калейдоскоп.
0: Йозеф Карл Гелл, конструктор горных насосных машин, изобретатель и главный машинный мастер рудников в Банской Штявнице, одна из наиболее значимых фигур в истории местного горного дела. Точная дата его рождения не установлена. В разных источниках встречаются 12, 15 и 16 мая 1713 года. Достоверно известна лишь дата его крещения – 16 мая 1713 года. После окончания школы Гелл обучался в Банской Штявнице у своего отца Матиаша Корнела Гелла, осваивая строительство и обслуживание горных насосных и транспортных механизмов. В 1737 году начал изучать механику и гидравлику в горной школе под руководством профессора Сэмуэля Миковини. Уже через год Йозеф Карл стал помощником отца, который тогда занимал должность в горной палате, отвечая за осушение штявницких рудников. Позднее Гелл работал машинным мастером, а после смерти отца в 1744 году был назначен главным машинным мастером казенных рудников Банской Штявницы. Благодаря его усилиям горная техника в этом регионе стала одной из самых передовых в Европе 18 века. Подобно своему отцу, Йозеф Карл Гелл занимался строительством и ремонтом водных резервуаров, обеспечивавших энергию для горных механизмов. Однако его главным вкладом стали изобретения насосных машин, которые были значительно мощнее и потребляли гораздо меньше воды, чем прежние устройства. Уже в 25 лет Гелл построил полностью деревянную рычажную водоподъемную машину, способную откачивать почти 200 литров воды в минуту на высоту более 80 метров. Настоящий переворот в горной технике совершили его водостолбовые машины, ставшие новаторскими благодаря использованию сжатого воздуха в качестве движущей силы, впервые в истории. Гелл также создавал в шахтах пожарные насосы, дробилки руды, а также устройства для очистки воздуха в шахтах и подачи свежего воздуха под землю. Его машины постепенно распространились по другим европейским странам. В 19 веке конструктивные принципы Гелла применялись даже в затопленных шахтах американской Аризоны. Его техническая идея используется и сегодня на нефтяных месторождениях, хотя вместо сжатого воздуха теперь применяют сжатый природный газ. Йозеф Карл Гелл умер 11 марта 1789 года в Банской Штявнице в возрасте 75 лет. 16 мая 2026 года в Братиславском театре «Арена» впервые проходит конференция и выставка «Mapping What Matters» – «Картографирование важного». Событие, которое стремится переосмыслить роль графического дизайна в современном обществе и создать пространство для профессионального диалога на международном уровне. Проект открывает тему визуальной коммуникации в ее культурных, социальных и образовательных контекстах, предлагая участникам не только обмен опытом, но и критическую рефлексию над тем, что сегодня действительно формирует дисциплину. Инициаторы подчеркивают, что в регионе долгое время отсутствовала платформа, способная систематически отслеживать актуальные тенденции в графическом дизайне и одновременно объединять профессиональное сообщество. Mapping What Matters становится первой конференцией подобного масштаба, соединяющей академический подход, практику и междисциплинарность. Нулевой дебютный год проекта привезет в Братиславу ярких представителей европейской дизайнерской сцены, теоретиков, практиков, издателей, авторские и экспериментальные студии. Среди подтвержденных спикеров – Рубен Паттер из Нидерландов, Эдриан Васкес из Франции и Великобритании, Лаура Паппа из Эстонии и Нидерландов, издательство «Utopia Libri» из Чехии, Анне Бютнер из Германии, студия «Fear Five» из Франции и другие. Их выступления охватят широкий спектр тем – от типографики и критического дизайна до издательских практик и педагогики. Особое место в программе занимает кураторская выставка, посвященная современным направлениям в книжном дизайне. Здесь же будет представлен небольшой книжный базар с участием независимых издательств, которые формируют визуальный язык сегодняшней книжной культуры. Еще одним акцентом станет возрождение проекта Temporary Library – интерактивной временной библиотеки, впервые созданной в 2017 году в рамках фестиваля SELF. В городских лесах Братиславы проводится масштабная реконструкция прудов на Железной Студничке и популярном центре спорта и отдыха жителей словацкой столицы. Настоящие работы являются одними из крупнейших в лесопарке за последние десятилетия. Сейчас на месте ведется удаление наносов со дна первого пруда, а также подготовительные работы к реконструкции технических сооружений. По словам директора предприятия «Городские леса Братиславы» Марика Пава, работы являются реакцией на неудовлетворительное техническое состояние прудов. После десятилетий эксплуатации технические сооружения находятся в сильно изношенном состоянии. Дно прудов занесено осадком, поэтому их комплексная реконструкция необходима, отметил он. Как подчеркнул заместитель мэра по вопросам окружающей среды Якоб Мырва, капитальное обновление состояния прудов не проводилось с 1980-х годов. Эти водные объекты долгое время не были предметом комплексной реконструкции, хотя выполняют важные функции как для природы, так и для города. Занесенное дно сегодня уменьшает объем прудов, ухудшает качество воды и ограничивает их экологическую роль. Городские леса Братиславы постепенно обновляют водные объекты по всему лесопарку. В прошлом году работы проводились на меньших локациях – Озерцо, Сливу, Сырнее, Медарень. Сейчас внимание сосредоточено на прудах номер 1 и 2 на Железной Студничке, которые не очищались уже около 40 лет. После завершения реконструкции пруды станут безопасными и функциональными на многие десятилетия вперед. Их вместимость будет восстановлена, а также улучшится качество их воды. Проект реализуется в рамках программы Интеррег СКАТ по инициативе Экомар Лес в сотрудничестве с австрийским партнером Маршфельд Канал. В проект также входят мероприятия, направленные на создание водно-болотных угодий, водоудерживающие мероприятия, оборудование мест для размножения амфибий и экспертные исследования водных экосистем. Очистка пруда от осадков проводится в сотрудничестве с окружным управлением Братиславы как часть ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей после наводнений 2024 года. Парк Кубинска-Голя – это популярный лыжный и туристический курорт на хребте Аравска-Магура над Дольным Кубином, раскинувшийся на высотах от 720 до 1396 метров над уровнем моря. Он предлагает 14 километров ухоженных горнолыжных трасс, современные канатные дороги, круглогодично работающий зип-лайн и байк-парк, а также незабываемые панорамные виды на Малу и Вельку-Фатру. Открытие летнего сезона здесь состоится сегодня, 16 мая, и в сезон 2026 года курорт на Кубинской Голе войдет с обновленным байк-парком и расширенным предложением услуг, которые соединяют активный отдых в горах и в целом регионе Аравы. Наибольшие изменения касаются байк-парка, который подвергся значительной модернизации и полному переустройству трасс. Теперь он будет состоять не из 4, а из 5 трасс общей протяженностью 11,5 километров. Новая концепция сочетает элементы байк-парка, мостики, виражи, трамплины с естественными, каменистыми и лесными участками, создавая технически интересный и разнообразный профиль трасс. Наиболее заметные изменения появятся в верхней части байк-парка, где возникнут новые, более сложные отрезки для продвинутых райдеров. В нижней же части комплекса появится отдельная трасса для детей и менее опытных велосипедистов. Редизайн байк-парка и новые продукты – это шаг к тому, чтобы Кубинска предлагала качественный отдых круглый год. По словам директора курорта Владимира Клоцака, Кубинска вступает в летний сезон с амбициями укрепить свою позицию круглогодичного горного центра, объединяющего спорт, отдых и региональные впечатления. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веслов. Продолжаем нашу программу.

0: В глубокой долине Северного Шариша, где леса поднимаются словно зеленые стены, а воздух пахнет хвоей, находится один из самых старых и значительных курортов Словакии – Бордеевские купели. Место, где история встречается с природой и где вода столетиями лечит тело и душу. Первое письменное упоминание о здешних источниках относится к 1247 году. В Средневековье сюда приезжали купцы, дворяне, паломники, чтобы отдохнуть и укрепить здоровье. В 18 и 19 веках курорты стали излюбленным местом европейской аристократии, рассказывает инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта «Бордеевские купели».
1: Áno, Бордеевские купели naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I.
2: Да-да, Бордеевские курорты действительно посетило множество известных личностей. Здесь были русский царь Александр I, австрийская королева и императрица Елизавета, известная как Сиси. Была здесь и Мария Луиза, жена Наполеона, а также Мария Собеска Казимира, польская королева. Но, наверное, чаще всего упоминают именно первые два имени – царь Александр и Сиси. Царь Александр I возвращался с театра военных действий и остановился в Зборове, а затем приехал в Бордею. Приехал, попробовал воду из источников и произнес фразу, которую мы и сегодня используем как наш лозунг – «Здесь жить и здесь умереть». Прекрасно сказано. Мы почтили память о его визите тем, что один из наших отелей носит его имя. Он называется «Александр». Это реконструированный отель, ранее именовавшийся «Минерал». Внутри установлен бюст Александра и табличка с его краткой биографией. Что касается Сиси, то она оставила, пожалуй, еще более глубокий след, потому что провела здесь 3 недели после кончины своего трагически погибшего сына Рудольфа. И, конечно, отель, в котором она проживала, раньше назывался «Диак», но позже, возможно, еще во времена Второй Республики, он был переименован в отель «Альжбета». В отеле находятся прекрасные музейные апартаменты, которые клиенты могут использовать на коммерческой основе.
0: В 1895 году здесь построили первый курортный дом в неоренессансном стиле, а спустя несколько лет возник знаменитый курортный парк, который до сих пор считается одним из красивейших в Словакии. На курорте Бордеевские купели находится одна из самых красивых колоннад в стране, построенная в 1972 году. Когда 1 июля 1895 года курорт посетила императрица Сиси, как раз завершалось строительство нового по тем временам очень современного отеля «Сечень» по проекту будапештского архитектора Микса Мора Фламма, объясняет инженер Ян Мишканин, бывший технический директор курорта «Бордеевские купели», старейший сотрудник курорта.
3: На территории курорта Бордеевская купола у нас здесь так называемые курортные отели, некоторые исторические, некоторые новые. К историческим относятся отель «Астория», отель «Алжбета», где лечилась императрица Сиси, и отель «Сечени», ныне переименованный в «Дуклу», который был совсем недавно, 31 марта 2026 года, передан в эксплуатацию после реконструкции. Всего у нас 5 курортных отелей. Общая вместимость курортных отелей – 1150 мест.

0: Бардиевские купели окружены густым смешанным лесом, который создает природную климатическую защиту. Купели расположены на высоте примерно 325 метров над уровнем моря в долине речушки Стебничка. Местный микроклимат исключительно благоприятен. Чистый воздух, стабильная влажность и минимум аллергенов. Поэтому курорт является идеальным местом для пациентов с заболеваниями дыхательных путей или ослабленным иммунитетом. Курортный парк раскинулся на площади размером без малого 30 гектаров, и в нем можно найти более 40 видов деревьев, пруды, беседки и тихие уголки, которые действуют как естественная терапия. Сердце бардиевских купелей – вода. Не один, а целых 10 минеральных источников, каждый из которых имеет свой состав и свои лечебные свойства. Воды сильно минерализованы, преимущественно гидрокарбонатно-хлоридные с высоким содержанием бора, железа и СО2, продолжает инженер Ян Мишканин.
1: Минеральные воды курорта Бардиевской купели происходят из скважин, а два источника – из колодцев. Глубина скважин от 13 до 550 метров. В 1950 году здесь проводилось небольшое гидрогеологическое исследование под руководством профессора Отто Гинея из Карлова университета в Праге. Он провел местное исследование и даже пробурил скважину на минеральном источнике Геркулес, который мы используем до сих пор. Геркулес относится к самым мощным источникам в Центральной Европе. Его минерализация составляет около 10 тысяч миллиграммов на литр.
0: Самыми известными источниками бардиевских купелей является главный источник. Он подходит при заболеваниях пищеварительного тракта, лекарский источник помогает при нарушениях обмена веществ, источник Геркулес, сильно минерализированная вода рекомендована при сердечных заболеваниях, источник Альжбета названа в честь императрицы Сиси, Клара популярна при лечении женских заболеваний. Вода используется для питьевых курсов, ингаляций и ванн. Ежегодно здесь проводится более 300 тысяч процедур. Дополняет магистр Ганна Швиркова, главная реабилитационная сестра курорта.
2: Природные лечебные здрои су закладом купельной лечебы, а у нас су то минеральные прамени.
3: Природные лечебные источники – основы курортного лечения. У нас это минеральные воды, которые мы используем для внутренней и внешней терапии. Внутреннее использование – это питьевые курсы, ингаляции, полоскание, промывание ротовой или носовой полости. Питьевые курсы подаются на колоннаде, где пациент может прямо из крана набрать воду,

0: обмена веществ и работы желез внутренней секреции. Нет туберкулезные заболевания дыхательных путей, нервные заболевания, болезни опорно-двигательного аппарата, заболевания почек и мочевых путей, женские болезни и профессиональные заболевания. К спектру показаний адаптированы и процедуры. Их у нас более 60 видов. И для достижения максимально эффективного лечения мы стараемся сочетать природные лечебные источники и физиотерапию.
1: Курорт Бордейевской купели – один из самых посещаемых в Словакии. Ежегодно сюда приезжают более 30 тысяч пациентов и еще около 70 тысяч туристов. Курорт – это не только процедуры. Это люди, которые приходят сюда с надеждой на облегчение. Некоторые возвращаются каждый год ради здоровья, ну и ради атмосферы, которую невозможно воспроизвести. Это подтверждают и посетители, которых мы здесь встретили.
2: Процедуры действительно превосходные. Мне кажется, на этом курорте все просто самое-самое лучшее, потому что природа здесь удивительная. Весь курорт расположен в прекрасной долине среди гор. Это бальзам для души. Эти зеленые горы, этот воздух, а затем и само курортное пространство, парк. Все сделано так, чтобы мы чувствовали себя хорошо.
3: Я уже 7-й раз здесь, в этом курорте, и могу сказать похвально, что я и здоров от этих вод и от тех процедур, которые мне приносят лучшее и лучшее на организм.
1: Курорт Бордеевской купели – это место, где время замедляется, где человек может вдохнуть, остановиться и набраться сил. Это доказательство того, что природа все еще обладает силой лечить, если дать ей пространство.
4: Мы, безусловно, самый восточный курорт на территории Словакии. И осмелюсь утверждать, что мы самый красивый курорт страны, потому что здесь множество исторических зданий. Здесь проводится множество культурных мероприятий. Мы единственный курорт, который летом организует международное музыкальное лето и концерты на колоннаде. Здесь множество развлечений, как для взрослых, так и для детей. Я думаю, что у нас здесь столько всего, что никому точно не будет скучно. Поэтому я приглашаю всех. Приезжайте хотя бы на один день, на прогулку или просто, чтобы насладиться красотой нашего региона.
1: Сказала в завершении инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта Бордеевской купели.
5: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
1: А теперь, дорогие слушатели, внимание, нас ждет вопрос к четвертому туру. Если вы внимательно нас слушали, ответить на него будет несложно. Прежде чем его задать, я хотел бы напомнить, что среди всех слушателей Международного радио Словакии, которые дадут правильный ответ на вопрос четвертого тура конкурса «Живая вода», в рамках специального розыгрыша будет выбран один, который получит возможность посетить курорт Бордеевской купели и провести здесь 4 дня или 3 ночи 2026 года в отеле «Александр» с полным пансионом. Ну а теперь конкурсный вопрос, который звучит так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бордеевской купели? Повторю вопрос. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бордеевской купели? Свои ответы присылайте до конца мая на наш адрес. Radio Slovakia International, STVR, Мытно 1, PO Box 55, 817, 55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. С нетерпением ждем ваших ответов. Желаем вам удачи, друзья.
5: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
1: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk. Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии, событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем, для тех из вас, кто еще не прислал нам свой ответ на вопрос четвертого тура викторины «Живая вода», сегодня мы его повторим. В нашей программе будут звучать песни словацких исполнителей, которые для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Субботний калейдоскоп.
0: Йозеф Карл Гелл, конструктор горных насосных машин, изобретатель и главный машинный мастер рудников в Банской Штявнице, одна из наиболее значимых фигур в истории местного горного дела. Точная дата его рождения не установлена. В разных источниках встречаются 12, 15 и 16 мая 1713 года. Достоверно известна лишь дата его крещения – 16 мая 1713 года. После окончания школы Гелл обучался в Банской Штявнице у своего отца Матиаша Корнела Гелла, осваивая строительство и обслуживание горных насосных и транспортных механизмов. В 1737 году начал изучать механику и гидравлику в горной школе под руководством профессора Сэмуэля Миковини. Уже через год Йозеф Карл стал помощником отца, который тогда занимал должность в горной палате, отвечая за осушение штявницких рудников. Позднее Гелл работал машинным мастером, а после смерти отца в 1744 году был назначен главным машинным мастером казенных рудников Банской Штявницы. Благодаря его усилиям горная техника в этом регионе стала одной из самых передовых в Европе 18 века. Подобно своему отцу, Йозеф Карл Гелл занимался строительством и ремонтом водных резервуаров, обеспечивавших энергию для горных механизмов. Однако его главным вкладом стали изобретения насосных машин, которые были значительно мощнее и потребляли гораздо меньше воды, чем прежние устройства. Уже в 25 лет Гелл построил полностью деревянную рычажную водоподъемную машину, способную откачивать почти 200 литров воды в минуту на высоту более 80 метров. Настоящий переворот в горной технике совершили его водостолбовые машины, ставшие новаторскими благодаря использованию сжатого воздуха в качестве движущей силы, впервые в истории. Гелл также создавал в шахтах пожарные насосы, дробилки руды, а также устройства для очистки воздуха в шахтах и подачи свежего воздуха под землю. Его машины постепенно распространились по другим европейским странам. В XIX веке конструктивные принципы Гелла применялись даже в затопленных шахтах американской Аризоны. Его техническая идея используется и сегодня на нефтяных месторождениях, хотя вместо сжатого воздуха теперь применяют сжатый природный газ. Йозеф Карл Гелл умер 11 марта 1789 года в Банской Штявнице в возрасте 75 лет. 16 мая 2026 года в Братиславском театре «Арена» впервые проходит конференция и выставка «Mapping What Matters» – «Картографирование важного». Событие, которое стремится переосмыслить роль графического дизайна в современном обществе и создать пространство для профессионального диалога на международном уровне. Проект открывает тему визуальной коммуникации в ее культурных, социальных и образовательных контекстах, предлагая участникам не только обмен опытом, но и критическую рефлексию над тем, что сегодня действительно формирует дисциплину. Инициаторы подчеркивают, что в регионе долгое время отсутствовала платформа, способная систематически отслеживать актуальные тенденции в графическом дизайне и одновременно объединять профессиональное сообщество. Mapping What Matters становится первой конференцией подобного масштаба, соединяющей академический подход, практику и междисциплинарность. Нулевой дебютный год проекта привезет в Братиславу ярких представителей европейской дизайнерской сцены, теоретиков, практиков, издателей, авторские и экспериментальные студии. Среди подтвержденных спикеров Рубен Паттер из Нидерландов, Эдриан Васкес из Франции и Великобритании, Лаура Паппа из Эстонии и Нидерландов, издательство Utopia Libri из Чехии, Анне Бютнер из Германии, студия Fear Five из Франции и другие. Их выступления охватят широкий спектр тем, от типографики и критического дизайна до издательских практик и педагогики. Особое место в программе занимает кураторская выставка, посвященная современным направлениям в книжном дизайне. Здесь же будет представлен небольшой книжный базар с участием независимых издательств, которые формируют визуальный язык сегодняшней книжной культуры. Еще одним акцентом станет возрождение проекта Temporary Library – интерактивной временной библиотеки, впервые созданной в 2017 году в рамках фестиваля SELF. В городских лесах Братиславы проводится масштабная реконструкция прудов на Железной Студничке и популярном центре спорта и отдыха жителей словацкой столицы. Настоящие работы являются одними из крупнейших в лесопарке за последние десятилетия. Сейчас на месте ведется удаление наносов со дна первого пруда, а также подготовительные работы к реконструкции технических сооружений. По словам директора предприятия «Городские леса Братиславы» Марика Пава, работы являются реакцией на неудовлетворительное техническое состояние прудов. После десятилетий эксплуатации технические сооружения находятся в сильно изношенном состоянии. Дно прудов занесено осадком, поэтому их комплексная реконструкция необходима, отметил он. Как подчеркнул заместитель мэра по вопросам окружающей среды Якоб Мырва, капитальное обновление состояния прудов не проводилось с 1980-х годов. Эти водные объекты долгое время не были предметом комплексной реконструкции, хотя выполняют важные функции как для природы, так и для города. Занесенное дно сегодня уменьшает объем прудов, ухудшает качество воды и ограничивает их экологическую роль. Городские леса Братиславы постепенно обновляют водные объекты по всему лесопарку. В прошлом году работы проводились на меньших локациях – Озерцо, Сливу, Сырнее, Медарень. Сейчас внимание сосредоточено на прудах номер 1 и 2 на Железной Студничке, которые не очищались уже около 40 лет. После завершения реконструкции пруды станут безопасными и функциональными на многие десятилетия вперед. Их вместимость будет восстановлена, а также улучшится качество их воды. Проект реализуется в рамках программы Интерэк СКАТ по инициативе Экомар Лес в сотрудничестве с австрийским партнером Маршфельд Канал. В проект также входят мероприятия, направленные на создание водно-болотных угодий, водоудерживающие мероприятия, оборудование мест для размножения амфибий и экспертные исследования водных экосистем. Очистка пруда от осадков проводится в сотрудничестве с окружным управлением Братиславы как часть ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей после наводнений 2024 года. Парк Кубинска-Голя – это популярный лыжный и туристический курорт на хребте Аравска-Магура над Дольным Кубином, раскинувшийся на высотах от 720 до 1396 метров над уровнем моря. Он предлагает 14 километров ухоженных горнолыжных трасс, современные канатные дороги, круглогодично работающий зип-лайн и байк-парк, а также незабываемые панорамные виды на Малу и Вельку Фатру. Открытие летнего сезона здесь состоится сегодня, 16 мая, и в сезон 2026 года курорт на Кубинской Голе войдет с обновленным байк-парком и расширенным предложением услуг, которые соединяют активный отдых в горах и в целом регионе Аравы. Наибольшие изменения касаются байк-парка, который подвергся значительной модернизации и полному переустройству трасс. Теперь он будет состоять не из 4, а из 5 трасс общей протяженностью 11,5 километров. Новая концепция сочетает элементы байк-парка, мостики, виражи, трамплины с естественными, каменистыми и лесными участками, создавая технически интересный и разнообразный профиль трасс. Наиболее заметные изменения появятся в верхней части байк-парка, где возникнут новые, более сложные отрезки для продвинутых райдеров. В нижней же части комплекса появится отдельная трасса для детей и менее опытных велосипедистов. Редизайн байк-парка и новые продукты – это шаг к тому, чтобы Кубинска предлагала качественный отдых круглый год. По словам директора курорта Владимира Клоцака, Кубинска вступает в летний сезон с амбициями укрепить свою позицию круглогодичного горного центра, объединяющего спорт, отдых и региональные впечатления. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веслов. Продолжаем нашу программу.

0: глубокой долине Северного Шариша, где леса поднимаются словно зеленые стены, а воздух пахнет хвоей, находится один из самых старых и значительных курортов Словакии – Бардеевские купели. Место, где история встречается с природой и где вода столетиями лечит тело и душу. Первое письменное упоминание о здешних источниках относится к 1247 году. В Средневековье сюда приезжали купцы, дворяне, паломники, чтобы отдохнуть и укрепить здоровье. В 18 и 19 веках курорты стали излюбленным местом европейской аристократии, рассказывает инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта «Бардеевские купели».
1: Áno, áno, Бардеевская купель наozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I.
2: Да-да, Бардеевские курорты действительно посетило множество известных личностей. Здесь были русский царь Александр I, австрийская королева и императрица Елизавета, известная как Сиси. Была здесь и Мария Луиза, жена Наполеона, а также Мария Собеска Казимира, польская королева. Но, наверное, чаще всего упоминают именно первые два имени – царь Александр и Сиси. Царь Александр I возвращался с театра военных действий и остановился в Зборове, а затем приехал в Бардею. Приехал, попробовал воду из источников и произнес фразу, которую мы и сегодня используем как наш лозунг – «Здесь жить и здесь умереть». Прекрасно сказано. Мы почтили память о его визите тем, что один из наших отелей носит его имя. Он называется «Александр». Это реконструированный отель, ранее именовавшийся «Минерал». Внутри установлен бюст Александра и табличка с его краткой биографией. Что касается Сиси, то она оставила, пожалуй, еще более глубокий след, потому что провела здесь 3 недели после кончины своего трагически погибшего сына Рудольфа. И, конечно, отель, в котором она проживала, раньше назывался «Диак», но позже, возможно, еще во времена Второй Республики, он был переименован в отель «Альжбета». В отеле находятся прекрасные музейные апартаменты, которые клиенты могут использовать на коммерческой основе.
0: В 1895 году здесь построили первый курортный дом в неоренессансном стиле, а спустя несколько лет возник знаменитый курортный парк, который до сих пор считается одним из красивейших в Словакии. На курорте Бардеевские купели находится одна из самых красивых колоннад в стране, построенная в 1972 году. Когда 1 июля 1895 года курорт посетила императрица Сиси, как раз завершалось строительство нового по тем временам очень современного отеля «Сечень» по проекту будапештского архитектора Микса Мора-Фламма, объясняет инженер Ян Мишканин, бывший технический директор курорта «Бардеевские купели», старейший сотрудник курорта.
3: На территории курорта «Бардеевская купела» у нас здесь так называемые курортные отели, некоторые исторические, некоторые новые. К историческим относятся отель «Астория», отель «Алжбета», где лечилась императрица Сиси, и отель «Сечени», ныне переименованный в «Дуклу», который был совсем недавно, 31 марта 2026 года, передан в эксплуатацию после реконструкции. Всего у нас 5 курортных отелей. Общая вместимость курортных отелей – 1150 мест.

0: Бардеевские купели окружены густым смешанным лесом, который создает природную климатическую защиту. Купели расположены на высоте примерно 325 метров над уровнем моря, в долине речушки Стебничка. Местный микроклимат исключительно благоприятен. Чистый воздух, стабильная влажность и минимум аллергенов. Поэтому курорт является идеальным местом для пациентов с заболеваниями дыхательных путей или ослабленным иммунитетом. Курортный парк раскинулся на площади размером без малого 30 гектаров, и в нем можно найти более 40 видов деревьев, пруды, беседки и тихие уголки, которые действуют как естественная терапия. Сердце бардеевских купелей – вода. Не один, а целых 10 минеральных источников, каждый из которых имеет свой состав и свои лечебные свойства. Воды сильно минерализованы, преимущественно гидрокарбонатно-хлоридные с высоким содержанием бора, железа и СО2, продолжает инженер Ян Мишканин.
1: Минеральные воды бардеевских купелей захищены вратами.
2: Минеральные воды курорта бардеевской купели происходят из скважин, а два источника – из колодцев. Глубина скважин от 13 до 550 метров. В 1950 году здесь проводилось небольшое гидрогеологическое исследование под руководством профессора Отто Гинея из Карлова университета в Праге. Он провел местное исследование и даже пробурил скважину на минеральном источнике Геркулес, который мы используем до сих пор. Геркулес относится к самым мощным источникам в Центральной Европе. Его минерализация составляет около 10 тысяч миллиграммов на литр.
0: Самыми известными источниками бардеевских купелей является главный источник. Он подходит при заболеваниях пищеварительного тракта, лекарский источник помогает при нарушениях обмена веществ, источник Геркулес, сильно минерализированная вода рекомендована при сердечных заболеваниях, источник Альжбета назван в честь императрицы Сиси, Клара, популярна при лечении женских заболеваний. Вода используется для питьевых курсов, ингаляций и ванн. Ежегодно здесь проводится более 300 тысяч процедур. Дополняет магистр Ганна Швиркова, главная реабилитационная сестра курорта.
3: Природные лечебные источники являются základом купельной лечебы, а у нас это минеральные прамени.
4: Природные лечебные источники – основы курортного лечения. У нас это минеральные воды, которые мы используем для внутренней и внешней терапии. Внутреннее использование – это питьевые курсы, ингаляции, полоскание, промывание ротовой или носовой полости. Питьевые курсы подаются на колоннаде, где пациент может прямо из крана набрать воду из 8 видов минеральной воды. Внешняя бальнеотерапия включает частичные и общие ванны, и именно минеральные ванны являются самой востребованной процедурой.
0: На лечении каких заболеваний специализируется курорт бардеевских купелей?
3: Купельная лечба в наших купелях замерена на терапию.
4: Курортное лечение у нас направлено на терапию онкологических заболеваний, заболеваний кровообращения, пищеварительной системы. Мы лечим также болезни, связанные с нарушением обмена веществ и работы желез внутренней секреции. Нет туберкулезные заболевания дыхательных путей, нервные заболевания, болезни опорно-двигательных аппарата, заболевания почек и мочевых путей, женские болезни и профессиональные заболевания. К спектру показаний адаптированы и процедуры. Их у нас более 60 видов. И для достижения максимально эффективного лечения мы стараемся сочетать природные лечебные источники и физиотерапию.
0: Курорт Бардеевские купели – один из самых посещаемых в Словакии. Ежегодно сюда приезжают более 30 тысяч пациентов и еще около 70 тысяч туристов. Курорт – это не только процедуры. Это люди, которые приходят сюда с надеждой на облегчение. Некоторые возвращаются каждый год ради здоровья, ну и ради атмосферы, которую невозможно воспроизвести. Это подтверждают и посетители, которых мы здесь встретили.
5: Процедуры действительно превосходные. Мне кажется, на этом курорте все просто самое-самое лучшее, потому что природа здесь удивительная. Весь курорт расположен в прекрасной долине среди гор. Это бальзам для души. Эти зеленые горы, этот воздух, а затем и само курортное пространство, парк. Все сделано так, чтобы мы чувствовали себя хорошо.
6: Я уже 7-й раз здесь, в этом курорте, и могу сказать похвально, да, что я и здоров от этих вод и от тех процедур, которые мне приносят лучшее и лучшее на организм.
0: Курорт Бардеевской купели – это место, где время замедляется, где человек может вдохнуть, остановиться и набраться сил. Это доказательство того, что природа все еще обладает силой лечить, если дать ей пространство.
7: Мы určite najvýchodnejšie kúpele v rámci Slovenska.
5: Мы, безусловно, самый восточный курорт на территории Словакии. И осмелюсь утверждать, что мы самый красивый курорт страны, потому что здесь множество исторических зданий. Здесь проводится множество культурных мероприятий. Мы единственный курорт, который летом организует международное музыкальное лето и концерты на колоннаде. Здесь множество развлечений, как для взрослых, так и для детей. Я думаю, что у нас здесь столько всего, что никому точно не будет скучно. Поэтому я приглашаю всех. Приезжайте хотя бы на один день, на прогулку или просто, чтобы насладиться красотой нашего региона.
0: Сказала в завершении инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта Бардеевские купели.
8: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: А теперь, дорогие слушатели, внимание, нас ждет вопрос к четвертому туру. Если вы внимательно нас слушали, ответить на него будет несложно. Прежде чем его задать, я хотел бы напомнить, что среди всех слушателей Международного радио Словакии, которые дадут правильный ответ на вопрос четвертого тура конкурса «Живая вода», в рамках специального розыгрыша будет выбран один, который получит возможность посетить курорт Бардеевские купели и провести здесь 4 дня или 3 ночи 2026 года в отеле «Александр» с полным пансионом. Ну а теперь конкурсный вопрос, который звучит так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевской купели? Повторю вопрос. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевской купели? Свои ответы присылайте до конца мая на наш адрес. Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, PO Box 55, 817, 55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. С нетерпением ждем ваших ответов. Желаем вам удачи, друзья.
8: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
8: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, PO Box 55. 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
0: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
8: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии, событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем, для тех из вас, кто еще не прислал нам свой ответ на вопрос четвертого тура викторины «Живая вода», сегодня мы его повторим. В нашей программе будут звучать песни словацких исполнителей, которые для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Субботний калейдоскоп.
0: Йозеф Карл Гелл, конструктор горных насосных машин, изобретатель и главный машинный мастер рудников в Банской Штявнице, одна из наиболее значимых фигур в истории местного горного дела. Точная дата его рождения не установлена. В разных источниках встречаются 12, 15 и 16 мая 1713 года. Достоверно известна лишь дата его крещения – 16 мая 1713 года. После окончания школы Гелл обучался в Банской Штявнице у своего отца Матиаша Корнелла, осваивая строительство и обслуживание горных насосных и транспортных механизмов. В 1737 году начал изучать механику и гидравлику в горной школе под руководством профессора Сэмуэля Миковини. Уже через год Йозеф Карл стал помощником отца, который тогда занимал должность в горной палате, отвечая за осушение штявницких рудников. Позднее Гелл работал машинным мастером, а после смерти отца в 1744 году был назначен главным машинным мастером казенных рудников Банской Штявницы. Благодаря его усилиям горная техника в этом регионе стала одной из самых передовых в Европе 18 века. Подобно своему отцу, Йозеф Карл Гелл занимался строительством и ремонтом водных резервуаров, обеспечивавших энергию для горных механизмов. Однако его главным вкладом стали изобретения насосных машин, которые были значительно мощнее и потребляли гораздо меньше воды, чем прежние устройства. Уже в 25 лет Гелл построил полностью деревянную рычажную водоподъемную машину, способную откачивать почти 200 литров воды в минуту на высоту более 80 метров. Настоящий переворот в горной технике совершили его водостолбовые машины, ставшие новаторскими благодаря использованию сжатого воздуха в качестве движущей силы, впервые в истории. Гелл также создавал в шахтах пожарные насосы, дробилки руды, а также устройства для очистки воздуха в шахтах и подачи свежего воздуха под землю. Его машины постепенно распространились по другим европейским странам. В XIX веке конструктивные принципы Гелла применялись даже в затопленных шахтах американской Аризоны. Его техническая идея используется и сегодня на нефтяных месторождениях, хотя вместо сжатого воздуха теперь применяют сжатый природный газ. Йозеф Карл Гелл умер 11 марта 1789 года в Банской Штявнице в возрасте 75 лет. 16 мая 2026 года в Братиславском театре «Арена» впервые проходит конференция и выставка «Mapping What Matters» – «Картографирование важного» – событие, которое стремится переосмыслить роль графического дизайна в современном обществе и создать пространство для профессионального диалога на международном уровне. Проект открывает тему визуальной коммуникации в ее культурных, социальных и образовательных контекстах, предлагая участникам не только обмен опытом, но и критическую рефлексию над тем, что сегодня действительно формирует дисциплину. Инициаторы подчеркивают, что в регионе долгое время отсутствовала платформа, способная систематически отслеживать актуальные тенденции в графическом дизайне и одновременно объединять профессиональное сообщество. Mapping What Matters становится первой конференцией подобного масштаба, соединяющей академический подход, практику и междисциплинарность. Нулевой дебютный год проекта привезет в Братиславу ярких представителей европейской дизайнерской сцены, теоретиков, практиков, издателей, авторские и экспериментальные студии. Среди подтвержденных спикеров Рубен Паттер из Нидерландов, Эдриан Васкес из Франции и Великобритании, Лаура Паппа из Эстонии и Нидерландов, издательство Utopia Libri из Чехии, Анне Бютнер из Германии, студия Fear Five из Франции и другие. Их выступления охватят широкий спектр тем – от типографики и критического дизайна до издательских практик и педагогики. Особое место в программе занимает кураторская выставка, посвященная современным направлениям в книжном дизайне. Здесь же будет представлен небольшой книжный базар с участием независимых издательств, которые формируют визуальный язык сегодняшней книжной культуры. Еще одним акцентом станет возрождение проекта Temporary Library – интерактивной временной библиотеки, впервые созданной в 2017 году в рамках фестиваля SELF. В городских лесах Братиславы проводится масштабная реконструкция прудов на Железной Студничке и популярном центре спорта и отдыха жителей словацкой столицы. Настоящие работы являются одними из крупнейших в лесопарке за последние десятилетия. Сейчас на месте ведется удаление наносов со дна первого пруда, а также подготовительные работы к реконструкции технических сооружений. По словам директора предприятия «Городские леса Братиславы» Марика Пава, работы являются реакцией на неудовлетворительное техническое состояние прудов. После десятилетий эксплуатации технические сооружения находятся в сильно изношенном состоянии. Дно прудов занесено осадком, поэтому их комплексная реконструкция необходима, отметил он. Как подчеркнул заместитель мэра по вопросам окружающей среды Якоб Мырва, капитальное обновление состояния прудов не проводилось с 1980-х годов. Эти водные объекты долгое время не были предметом комплексной реконструкции, хотя выполняют важные функции как для природы, так и для города. Занесенное дно сегодня уменьшает объем прудов, ухудшает качество воды и ограничивает их экологическую роль. Городские леса Братиславы постепенно обновляют водные объекты по всему лесопарку. В прошлом году работы проводились на меньших локациях – Озерцо, Сливу, Сырнее, Медарень. Сейчас внимание сосредоточено на прудах номер 1 и 2 на Железной Студничке, которые не очищались уже около 40 лет. После завершения реконструкции пруды станут безопасными и функциональными на многие десятилетия вперед. Их вместимость будет восстановлена, а также улучшится качество их воды. Проект реализуется в рамках программы Интерэк СКАТ по инициативе Экомар Лес в сотрудничестве с австрийским партнером Маршфельд Канал. В проект также входят мероприятия, направленные на создание водно-болотных угодий, водоудерживающие мероприятия, оборудование мест для размножения амфибий и экспертные исследования водных экосистем. Очистка пруда от осадков проводится в сотрудничестве с окружным управлением Братиславы как часть ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей после наводнений 2024 года. Парк Кубинская Голя – это популярный лыжный и туристический курорт на хребте Аравска-Магура над Дольным Кубином, раскинувшийся на высотах от 720 до 1396 метров над уровнем моря. Он предлагает 14 километров ухоженных горнолыжных трасс, современные канатные дороги, круглогодично работающий зип-лайн и байк-парк, а также незабываемые панорамные виды на Малу и Вельку-Фатру. Открытие летнего сезона здесь состоится сегодня, 16 мая, и в сезон 2026 года курорт на Кубинской Голе войдет с обновленным байк-парком и расширенным предложением услуг, которые соединяют активный отдых в горах и в целом регионе Аравы. Наибольшие изменения касаются байк-парка, который подвергся значительной модернизации и полному переустройству трасс. Теперь он будет состоять не из 4, а из 5 трасс общей протяженностью 11,5 километров. Но новая концепция сочетает элементы байк-парка, мостики, виражи, трамплины с естественными, каменистыми и лесными участками, создавая технически интересный и разнообразный профиль трасс. Наиболее заметные изменения появятся в верхней части байк-парка, где возникнут новые, более сложные отрезки для продвинутых райдеров. В нижней же части комплекса появится отдельная трасса для детей и менее опытных велосипедистов. Редизайн байк-парка и новые продукты – это шаг к тому, чтобы Кубинска предлагала качественный отдых круглый год. По словам директора курорта Владимира Клоцака, Кубинска вступает в летний сезон с амбициями укрепить свою позицию круглогодичного горного центра, объединяющего спорт, отдых и региональные впечатления. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веслов. Продолжаем нашу программу.

0: В глубокой долине Северного Шариша, где леса поднимаются словно зеленые стены, а воздух пахнет хвоей, находится один из самых старых и значительных курортов Словакии – Бардеевские купели. Место, где история встречается с природой и где вода столетиями лечит тело и душу. Первое письменное упоминание о здешних источниках относится к 1247 году. В Средневековье сюда приезжали купцы, дворяне, паломники, чтобы отдохнуть и укрепить здоровье. В 18 и 19 веках курорты стали излюбленным местом европейской аристократии, рассказывает инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта «Бардеевские купели».
1: Áno, áno, Бардеевские купели naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I.
2: Да-да, Бардеевские курорты действительно посетило множество известных личностей. Здесь были русский царь Александр I, австрийская королева и императрица Елизавета, известная как Сиси. Была здесь и Мария Луиза, жена Наполеона, а также Мария Собеска Казимира, польская королева. Но, наверное, чаще всего упоминают именно первые два. Два имени – царь Александр и Сиси. Царь Александр I возвращался с театра военных действий и остановился в Зборове, а затем приехал в Бардею. Приехал, попробовал воду из источников и произнес фразу, которую мы и сегодня используем как наш лозунг – «Здесь жить и здесь умереть». Прекрасно сказано. Мы почтили память о его визите тем, что один из наших отелей носит его имя. Он называется «Александр». Это реконструированный отель, ранее именовавшийся «Минерал». Внутри установлен бюст Александра и табличка с его краткой биографией. Что касается Сиси, то она оставила, пожалуй, еще более глубокий след, потому что провела здесь 3 недели после кончины своего трагически погибшего сына Рудольфа. И, конечно, отель, в котором она проживала, раньше назывался «Диак», но позже, возможно, еще во времена Второй Республики, он был переименован в отель «Альжбета». В отеле находятся прекрасные музейные апартаменты, которые клиенты могут использовать на коммерческой основе.
0: В 1895 году здесь построили первый курортный дом в неоренессансном стиле, а спустя несколько лет возник знаменитый курортный парк, который до сих пор считается одним из красивейших в Словакии. На курорте Бардеевские купели находится одна из самых красивых колоннад в стране, построенная в 1972 году. Когда 1 июля 1895 года курорт посетила императрица Сиси, как раз завершалось строительство нового по тем временам очень современного отеля «Сечень» по проекту будапештского архитектора Микса Мора-Фламма, объясняет инженер Ян Мишканин, бывший технический директор курорта «Бардеевские купели», старейший сотрудник курорта.
3: На территории курорта «Бардеевская купела» у нас здесь так называемые курортные отели, некоторые исторические, некоторые новые. К историческим относятся отель «Астория», отель «Алжбета», где лечилась императрица Сиси, и отель «Сечени», ныне переименованный в «Дуклу», который был совсем недавно, 31 марта 2026 года, передан в эксплуатацию после реконструкции. Всего у нас 5 курортных отелей. Общая вместимость курортных отелей – 1150 мест.

0: Бардеевские купели окружены густым смешанным лесом, который создает природную климатическую защиту. Купели расположены на высоте примерно 325 метров над уровнем моря в долине речушки Стебничка. Местный микроклимат исключительно благоприятен. Чистый воздух, стабильная влажность и минимум аллергенов. Поэтому курорт является идеальным местом для пациентов с заболеваниями дыхательных путей или ослабленным иммунитетом. Курортный парк раскинулся на площади размером без малого 30 гектаров, и в нем можно найти более 40 видов деревьев, пруды, беседки и тихие уголки, которые действуют как естественная терапия. Сердце бардеевских купелей – вода. Не один, а целых 10 минеральных источников, каждый из которых имеет свой состав и свои лечебные свойства. Воды сильно минерализованы, преимущественно гидрокарбонатно-хлоридные с высоким содержанием бора, железа и СО2, продолжает инженер Ян Мишканин.
1: Минеральные воды курорта Бардеевской купели происходят из скважин, а два источника из колодцев. Глубина скважин от 13 до 550 метров. В 1950 году здесь проводилось небольшое гидрогеологическое исследование под руководством профессора Отто Гинье из Карлова университета в Праге. Он провел местное исследование и даже пробурил скважину на минеральном источнике Геркулес, который мы используем до сих пор. Геркулес относится к самым мощным источникам в Центральной Европе. Его минерализация составляет около 10 тысяч миллиграммов на литр.
0: Самыми известными источниками бардеевских купелей является главный источник. Он подходит при заболеваниях пищеварительного тракта, лекарский источник помогает при нарушениях обмена веществ, источник Геркулес, сильно минерализированная вода рекомендована при сердечных заболеваниях, источник Альжбета названа в честь императрицы Сиси Клара, популярна при лечении женских заболеваний. Вода используется для питьевых курсов, ингаляций и ванн. Ежегодно здесь проводится более 300 тысяч процедур. Дополняет магистр Ганна Швиркова, главная реабилитационная сестра курорта.
2: Природные лечебные здрои су закладом купельной лечби, а у нас су то минеральные прамени.
3: Природные лечебные источники – основы курортного лечения. У нас это минеральные воды, которые мы используем для внутренней и внешней терапии. Внутреннее использование – это питьевые курсы, ингаляции, полоскания, промывания ротовой или носовой полости. Питьевые курсы подаются на колоннаде, где пациент может прямо из крана набрать воду из 8 видов минеральной воды. Внешняя бальнеотерапия включает частичные и общие ванны, и именно минеральные ванны являются самой востребованной процедурой.
0: На лечении каких заболеваний специализируется курорт Бардеевской купели?
2: Купельная лечба в наших купелях замерена на терапию.
3: Курортное лечение у нас направлено на терапию онкологических заболеваний, заболеваний кровообращения, пищеварительной системы. Мы лечим также болезни, связанные с нарушением обмена веществ и работы желез внутренней секреции. Нет туберкулезные заболевания дыхательных путей, нервные заболевания, болезни опорно-двигательных аппарата, заболевания почек и мочевых путей, женские болезни и профессиональные заболевания. К спектру показаний адаптированы и процедуры. Их у нас более 60 видов. И для достижения максимально эффективного лечения мы стараемся сочетать природные лечебные источники и физиотерапию.
0: Курорт Бардеевской купели – один из самых посещаемых в Словакии. Ежегодно сюда приезжают более 30 тысяч пациентов и еще около 70 тысяч туристов. Курорт – это не только процедуры. Это люди, которые приходят сюда с надеждой на облегчение. Некоторые возвращаются каждый год ради здоровья, ну и ради атмосферы, которую невозможно воспроизвести. Это подтверждают и посетители, которых мы здесь встретили.
4: Процедуры действительно превосходные. Мне кажется, на этом курорте все просто самое-самое лучшее, потому что природа здесь удивительная. Весь курорт расположен в прекрасной долине среди гор. Это бальзам для души. Эти зеленые горы, этот воздух, а затем и само курортное пространство, парк. Все сделано так, чтобы мы чувствовали себя хорошо.
5: Я уже 7-й раз здесь, в этом курорте, и могу сказать похвально, да, что я и здоров. от этих вод и от тех процедур, которые мне приносят лучшее и лучшее на организм.
0: Курорт Бардеевские купели – это место, где время замедляется, где человек может вдохнуть, остановиться и набраться сил. Это доказательство того, что природа все еще обладает силой лечить, если дать ей пространство.
6: Мы určite najvýchodnejšie kúpele v rámci Slovenska.
4: Мы, безусловно, самый восточный курорт на территории Словакии. И осмелюсь утверждать, что мы самый красивый курорт страны, потому что здесь множество исторических зданий. Здесь проводится множество культурных мероприятий. Мы единственный курорт, который летом организует международное музыкальное лето и концерты на колоннаде. Здесь множество развлечений, как для взрослых, так и для детей. Я думаю, что у нас здесь столько всего, что никому точно не будет скучно. Поэтому я приглашаю всех. Приезжайте хотя бы на один день, на прогулку или просто, чтобы насладиться красотой нашего региона.
0: Сказала в завершении инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта Бардеевские купели.
7: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: А теперь, дорогие слушатели, внимание, нас ждет вопрос к четвертому туру. Если вы внимательно нас слушали, ответить на него будет несложно. Прежде чем его задать, я хотел бы напомнить, что среди всех слушателей Международного радио Словакии, которые дадут правильный ответ на вопрос четвертого тура конкурса «Живая вода», в рамках специального розыгрыша будет выбран один, который получит возможность посетить курорт Бардеевские купели и провести здесь 4 дня или 3 ночи 2026 года в отеле «Александр» с полным пансионом. Ну а теперь конкурсный вопрос, который звучит так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Повторю вопрос. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Свои ответы присылайте до конца мая на наш адрес. Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной

к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk. Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.